ли брюнетка, все равно. Признаюсь, не бросая слов на ветер, что я их полюбил уже ж давно.

нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

уже давным-давно все сказали вы друг другу, но уже давным-давно

101.6 FM. Алиса Плюс.

расскажи мне, как бьет дождь по лужам, что ты видишь из окна, с кем ты делишь ужин, кто тебя с работы ждет, дверь открыв встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь.

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».
2: Кстати, слышу слова.

0: 106 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции, собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся, но мы как две лего-детали. Походу совпадем.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta.
2: Dobrā jutra, studija Alise Plus, Juris Saukāns i novesti na etat čas. Глава нового правительства Андрис Кульбергс назвал три приоритета в своей работе с самоуправлениями. С наступлением лета родителей призывают напомнить детям о правилах безопасности. В праздничном шествии в честь Дня города примут участие почти 4000 человек. В воскресенье во дворе инженерного арсенала пройдет автошоу. Далее подробнее об этих новостях. После встречи с Союзом самоуправлений Латвии премьер-министр Андрис Кульбергс назвал три приоритета в своей работе с муниципалитетами. Среди них – приведение в порядок модели финансового выравнивания самоуправлений, предоставление дополнительной поддержки Латгалии и Восточному приграничью, а также сокращение бюрократической нагрузки, возложенной на самоуправление. Кульбергс отметил, что эти три задачи новое правительство считает реально выполнимыми в течение 4-5 месяцев. Представители самоуправления, в свою очередь, надеются, что правительству удастся хотя бы сдвинуть с места часть затянувшихся проблем. 27 июня правительство в рамках рабочей поездки отправится в Латгалию. Премьер подчеркнул, что эта поездка станет возможностью предложить конкретные решения для региона. Специалисты призывают родителей обсуждать с детьми правила безопасности, чтобы снизить риск получения различных травм, отмечая, что летом этот риск возрастает. Нередко дети получают травмы во дворе дома, в том числе прыгая на батутах. Медики напоминают, что батут обязательно должен быть оборудован защитной сеткой, а прыгать на нем должен один ребенок, а не несколько одновременно. Находясь на природе, стоит помнить о змеях и клещах. В Латвии есть немало регионов с высоким уровнем заболеваемости клещевым энцефалитом. И там вакцинация детей оплачивается государством. В солнечную и жаркую погоду не стоит забывать о солнцезащитном креме и головном уборе. Также особенно важно, по мнению специалистов, обсуждать вопросы безопасности, если ребенок пользуется различными средствами микромобильности. Шлем на голове обязателен. Праздничное шествие в честь Дня города в эту субботу соберет 1000 участников. По главной улице Даугавпилса пройдут 3711 человек, представляющих муниципальные учреждения, предприятия, общественные организации, образовательные учреждения, творческие коллективы и спортивные клубы, сообщает организатор шествия «Дом единства». В составе колонны пройдет 71 организация и 85 транспортных средств. 7 июня с 10 до 17 часов во внутреннем дворе инженерного арсенала пройдет автошоу, организованное обществом Rolling Team. В выставке примут участие более 30 автомобилей разных категорий из Латвии и Литвы. В этом году к мероприятию присоединится и Autovelle, официальный представитель Skoda, Volkswagen и Dongfeng в Латгалии. Вход во двор музея бесплатный. Сегодня в 11 часов гости программы «Диалог с городом» на радио «Алисе Плюс» заместитель руководителя Дома единства Сандра Уосиите и заместитель руководителя управления образования молодежи и спорта Валерия Линкевича. Слушайте программу на волне 101,6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисе Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Новостная служба «Радио Алисе Плюс» желает всем хорошего продолжения дня, насыщенных выходных и, конечно же, поздравляет родной Даугавпилс с днем рождения!

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 5 июня. Сегодня ожидается переменная облачность, и облачность будет сгущаться. К вечеру ожидается дождь. Температура воздуха от плюс 16 ранним утром до плюс 23 градусов в середине дня. Ветер юго-восточный и южный со скоростью не выше 9 метров в секунду.

В ближайшем выпуске новостей. Глава нового правительства Андрис Кулбергс назвал три приоритета в своей работе с самоуправлениями. С наступлением лета родителей призывают напомнить детям о правилах безопасности. В праздничном шествии в честь Дня города примут участие почти 4000 человек. В воскресенье во дворе инженерного арсенала пройдет автошоу. Полный выпуск новостей слушайте и через полчаса.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно портмоне с документами на имя Анатолий. Контактный номер телефона 200-330-17. Найдено портмоне с документами на имя Александр Иванов. Контактный номер телефона 29-504-903. Утерян госномер ОЛ-498. Контактный номер телефона 27-763-802. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Dobrai utra, studijā Alise Plus, Juris Saukāns i novesti na etat čas. Глава нового правительства Андрис Кулбергс назвал три приоритета в своей работе с самоуправлениями. С наступлением лета родители призывают напомнить детям о правилах безопасности. В праздничном шествии в честь Дня города примут участие почти 4000 человек. В воскресенье во дворе инженерного арсенала пройдет автошоу. Далее подробнее об этих новостях. После встречи с Союзом самоуправления Латвии премьер-министр Андрис Кулбергс назвал три приоритета в своей работе с муниципалитетами. Среди них – приведение в порядок модели финансового выравнивания самоуправлений, предоставление дополнительной поддержки Латгалии и Восточному приграничью, а также сокращение бюрократической нагрузки, возложенной на самоуправление. Кулбергс отметил, что эти три задачи новое правительство считает реально выполнимыми в течение 4-5 месяцев. Представители самоуправления, в свою очередь, надеются, что правительству удастся хотя бы сдвинуть с места часть затянувшихся проблем. 27 июня правительство в рамках рабочей поездки отправится в Латгалию. Премьер подчеркнул, что эта поездка станет возможностью предложить конкретные решения для региона. Специалисты призывают родителей обсуждать с детьми правила безопасности, чтобы снизить риск получения различных травм, отмечая, что летом этот риск возрастает. Нередко дети получают травмы во дворе дома, в том числе прыгая на батутах. Медики напоминают, что батут обязательно должен быть оборудован защитной сеткой, а прыгать на нем должен один ребенок, а не несколько одновременно. Находясь на природе, стоит помнить о змеях и клещах. В Латвии есть немало регионов с высоким уровнем заболеваемости клещевым энцефалитом. И там вакцинация детей оплачивается государством. В солнечную и жаркую погоду не стоит забывать о солнцезащитном креме и головном уборе. Также особенно важно, по мнению специалистов, обсуждать вопросы безопасности, если ребенок пользуется различными средствами микромобильности. Шлем на голове обязателен. Праздничное шествие в честь Дня города в эту субботу соберет 1000 участников. По главной улице Даугавпилса пройдут 3711 человек, представляющих муниципальные учреждения, предприятия, общественные организации, образовательные учреждения, творческие коллективы и спортивные клубы, сообщает организатор шествия «Дом единства». В составе колонны пройдет 71 организация и 85 транспортных средств. 7 июня с 10 до 17 часов во внутреннем дворе инженерного арсенала пройдет автошоу, организованное обществом Rolling Team. В выставке примут участие более 30 автомобилей разных категорий из Латвии и Литвы. В этом году к мероприятию присоединится и Autovelle, официальный представитель Skoda, Volkswagen и Dongfeng в Латгалии. Вход во двор музея бесплатный. Сегодня в 11 часов гости программы «Диалог с городом» на радио «Алисе Плюс» заместитель руководителя Дома единства Сандра Уосиите и заместитель руководителя управления образования молодежи и спорта Валерия Линкевича. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисе Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Новостная служба радио «Алисе Плюс» желает всем хорошего продолжения дня, насыщенных выходных и, конечно же, поздравляет родной Даугавпилс с днем рождения!

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 5 июня. Сегодня ожидается переменная облачность, и облачность будет сгущаться. К вечеру ожидается дождь. Температура воздуха от плюс 16 ранним утром до плюс 23 градусов в середине дня. Ветер юго-восточный и южный со скоростью не выше 9 метров в секунду.

0: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
1: Protams, Jāņos ar top! Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kg arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты?
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немею палидзебес программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LB. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелос – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелос. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelos.lv.
4: Электрические цены в рынке меняются, но когда у тебя есть своя энергия, tu vairs neesi pilnībā atkarīgs no šīm svārstībām. Saules paneļi un baterija nozīmē vienkāršu lietu. Tu pats kontrolē, kad ražot, kad uzkrāt un kad patērēt. Mazāk pārsteigumu rēķinos, vairāk prognozējāmības ikdienā. Un tieši tas šodien kļūst par vienu no galvenajiem ieguvumiem. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса Плюс.

ближайшем выпуске новостей. Организаторы призывают соблюдать меры безопасности во время празднования Дня города. В эти выходные Даугавпилс-Сатиксме организует дополнительные рейсы общественного транспорта. Пассажир Вилтенс оснастила один из дизельных поездов системой спутникового интернета Starlink. На Латвию надвигаются ливни и грозы. Полный выпуск новостей слушайте и через полчаса.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. В шаге от мысли к реальности. Но сделать

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно портмоне с документами на имя Анатолий. Контактный номер телефона 200-330-17. Найдено портмоне с документами на имя Александр Иванов. Контактный номер телефона 29-504-903. Утерян госномер ОЛ-498. Контактный номер телефона 27-763-802. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Организаторы призывают соблюдать меры безопасности во время празднования Дня города. В эти выходные Даугавпилс-Саттиксме организует дополнительные рейсы общественного транспорта. Пассажир Вилтинс оснастила один из дизельных поездов системой спутникового интернета Starlink. На Латвию надвигаются ливни и грозы. Далее подробнее об этих новостях. Сегодня Даугавпилс начинает отмечать свой 751-й день рождения. Организаторы приглашают жителей и гостей города не только насладиться насыщенной праздничной программой, но и соблюдать рекомендации по безопасности. Для обеспечения общественного порядка в дни праздника в усиленном режиме будут работать коммунальные службы, муниципальная полиция, государственная полиция и другие оперативные службы. Пункты неотложной медицинской помощи будут размещены в парке Дубровина и сквере Андрея Пумпура. На время праздника разработаны специальные инструкции по организации мероприятий безопасности и по противопожарной защите. В них предусмотрен порядок действий ответственных служб в случае возможной воздушной угрозы. Информация о безопасных местах размещена на интерактивной карте праздника города, а также будет доступна на площадках проведения мероприятий и на цифровых информационных экранах. С 5 по 7 июня в дни праздника города будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта. Кроме того, 6 и 7 июня проезд в трамваях и автобусах будет бесплатным. Предприятие Daugavpils-Saptiksme также обращает внимание, что, исходя из опыта прошлых лет, 6 июня с 23.00 до полуночи движение трамваев в центре города на участке от остановки Венебюснамс до остановки Стация будет временно приостановлено для обеспечения безопасности участников мероприятий. Ограничение коснется трамвайных маршрутов номер 1 и номер 4. Предприятие Passenger Wilciens оснастило один из своих дизельных поездов системой спутникового интернета Starlink в рамках пилотного проекта, который продлится 12 месяцев. Необходимое оборудование установлено в модернизированном дизельном поезде, состоящем из 4 вагонов, который предназначен для более протяженных региональных маршрутов. На предприятии отмечают, что новое решение позволит пассажирам пользоваться бесплатным интернетом на протяжении всей поездки, в том числе на тех участках пути, где ранее покрытие мобильного интернета было недостаточным или нестабильным. Сегодня и в субботу, а также на следующей неделе в Латвии временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы, прогнозируют синоптики. Наибольшее количество осадков выпадет в ночь на субботу, 6 июня. При этом самые сильные ливни пройдут в Курземе. Воскресный день, по прогнозам, будет солнечным. На следующей неделе погода останется переменчивой. Временами снова будут идти дожди, местами возможны грозы. В середине недели ожидается похолодание. Сегодня в 11 часов гости программы «Диалог с городом» на радио «Алисе Плюс» заместитель руководителя Дома единства Сандра Уосиите и заместитель руководителя управления образования молодежи и спорта Валерия Линкевича. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисе Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Информационная служба радиостанции «Алисе Плюс» желает всем успешного завершения недели, солнечных выходных и поздравляет любимый Даугавпилс с днем рождения. Встречаемся на празднике города!

0: О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 5 июня. Сегодня ожидается переменная облачность, и облачность будет сгущаться. К вечеру ожидается дождь. Температура воздуха от плюс 16 ранним утром до плюс 23 градусов в середине дня. Ветер юго-восточный и южный со скоростью не выше 9 метров в секунду.
1: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.
2: Хочу.

0: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Komplements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplementu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu LUMINOR50. Uzzini vairāk LUMINOR.LV.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
4: Jāņos, Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
5: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lumu. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lumu.
6: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
5: VT-Lumu Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
6: Taurunis 255 06 255.
5: Крамē un brauc.
7: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
8: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
7: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
8: 29 50 40 89.
9: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
10: Алиса Плюс.

0: Металл – не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 2800-557-77, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinot fonda platības pērk. Zemi, zeme ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 2800-557-77, ienāc zemesnoma.lv.
2: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
3: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую. В приложении «Форус такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене. «Форус такси» – скидка 30% на три поездки. Промокод «Даугавпилс».
4: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
5: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebeles.lv.
6: Все лучше, чем кажется.
7: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

В ближайшем выпуске новостей. Глава нового правительства Андрис Кулбергс назвал три приоритета в своей работе с самоуправлениями. С наступлением лета родители призывают напомнить детям о правилах безопасности. В праздничном шествии в честь Дня города примут участие почти 4000 человек. В воскресенье во дворе инженерного арсенала пройдет автошоу. Полный выпуск новостей слушайте и через полчаса.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно портмоне с документами на имя Анатолий. Контактный номер телефона 200-330-17. Найдено портмоне с документами на имя Александр Иванов. Контактный номер телефона 29-504-903. Утерян госномер ОЛ-498. Контактный номер телефона 27-763-802. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 9:00 утра.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плюс Юрий Сауканс и новости на этот час. Глава нового правительства Андрис Кулбергс назвал 3 приоритета в своей работе с самоуправлениями. С наступлением лета родителей призывают напомнить детям о правилах безопасности. В праздничном шествии в честь Дня города примут участие почти 4000 человек. В воскресенье во дворе инженерного арсенала пройдет автошоу. Далее подробнее об этих новостях. После встречи с Союзом самоуправления Латвии премьер-министр Андрис Кулбергс назвал 3 приоритета в своей работе с муниципалитетами. Среди них – приведение в порядок модели финансового выравнивания самоуправлений, предоставление дополнительной поддержки Латгалии и Восточному приграничью, а также сокращение бюрократической нагрузки, возложенной на самоуправление. Кулбергс отметил, что эти 3 задачи новое правительство считает реально выполнимыми в течение 4-5 месяцев. Представители самоуправления, в свою очередь, надеются, что правительству удастся хотя бы сдвинуть с места часть затянувшихся проблем. 27 июня правительство в рамках рабочей поездки отправится в Латгалию. Премьер подчеркнул, что эта поездка станет возможностью предложить конкретные решения для региона. Специалисты призывают родителей обсуждать с детьми правила безопасности, чтобы снизить риск получения различных травм, отмечая, что летом этот риск возрастает. Нередко дети получают травмы во дворе дома, в том числе прыгая на батутах. Медики напоминают, что батут обязательно должен быть оборудован защитной сеткой, а прыгать на нем должен один ребенок, а не несколько одновременно. Находясь на природе, стоит помнить о змеях и клещах. В Латвии есть немало регионов с высоким уровнем заболеваемости клещевым энцефалитом. И там вакцинация детей оплачивается государством. В солнечную и жаркую погоду не стоит забывать о солнцезащитном креме и головном уборе. Также особенно важно, по мнению специалистов, обсуждать вопросы безопасности, если ребенок пользуется различными средствами микромобильности. Шлем на голове обязателен. Праздничное шествие в честь Дня города в эту субботу соберет 1000 участников. По главной улице Даугавпилса пройдут 3711 человек, представляющих муниципальные учреждения, предприятия, общественные организации, образовательные учреждения, творческие коллективы и спортивные клубы, сообщает организатор шествия «Дом единства». В составе колонны пройдет 71 организация и 85 транспортных средств. 7 июня с 10 до 17 часов во внутреннем дворе инженерного арсенала пройдет автошоу, организованное обществом Rolling Team. В выставке примут участие более 30 автомобилей разных категорий из Латвии и Литвы. В этом году к мероприятию присоединится и Autovelle, официальный представитель Skoda, Volkswagen и Dongfeng в Латгалии. Вход во двор музея бесплатный. Сегодня в 11 часов гости программы «Диалог с городом» на радио «Алисе Плюс» заместитель руководителя Дома единства Сандра Уосиите и заместитель руководителя управления образования молодежи и спорта Валерия Линкевича. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисе Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Новостная служба радио «Алисе Плюс» желает всем хорошего продолжения дня, насыщенных выходных и, конечно же, поздравляет родной Даугавпилс с днем рождения!

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 5 июня. Сегодня ожидается переменная облачность, и облачность будет сгущаться. К вечеру ожидается дождь. Температура воздуха от плюс 16 ранним утром до плюс 23 градусов в середине дня. Ветер юго-восточный и южный со скоростью не выше 9 метров в секунду.

0: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
1: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзника Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100 0280.

0: по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matik.lv.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
3: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелос – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелос. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelos.lv.
4: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Дай мне мгновение только для меня, излечи душу. Дай мне обратный билет, если тебе на земле.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелстелю, 9А. Гайок.
1: Nu, ko šogad Jāņos?
2: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
3: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881.
4: 2-400-881.
5: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
6: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса Плюс.

В ближайшем выпуске новостей. Организаторы призывают соблюдать меры безопасности во время празднования Дня города. В эти выходные Даугавпилс-Сатиксме организует дополнительные рейсы общественного транспорта. Пассажир Вилтенс оснастила один из дизельных поездов системой спутникового интернета Starlink. На Латвию надвигаются ливни и грозы. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Слушайте сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: 96.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утеряно портмоне с документами на имя Анатолий. Контактный номер телефона 200-330-17. Найдено портмоне с документами на имя Александр Иванов. Контактный номер телефона 29-504-903. Утерян госномер ОЛ-498. Контактный номер телефона 27-763-802. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 10:00 утра.
1: Доброе утро. В студии Алисе Плюс Юрий Сауканс и новости на этот час. Организаторы призывают соблюдать меры безопасности во время празднования Дня города. В эти выходные Даугавпилс-Сатыксме организует дополнительные рейсы общественного транспорта. Пассажир Вилтинс оснастила один из дизельных поездов системой спутникового интернета Starlink. На Латвию надвигаются ливни и грозы. Далее подробнее об этих новостях. Сегодня Даугавпилс начинает отмечать свой 751-й день рождения. Организаторы приглашают жителей и гостей города не только насладиться насыщенной праздничной программой, но и соблюдать рекомендации по безопасности. Для обеспечения общественного порядка в дни праздника в усиленном режиме будут работать коммунальные службы, муниципальная полиция, государственная полиция и другие оперативные службы. Пункты неотложной медицинской помощи будут размещены в парке Дубровина и сквере Андрея Пумпура. На время праздника разработаны специальные инструкции по организации мероприятий безопасности и по противопожарной защите. В них предусмотрен порядок действий ответственных служб в случае возможной воздушной угрозы. Информация о безопасных местах размещена на интерактивной карте праздника города, а также будет доступна на площадках проведения мероприятий и на цифровых информационных экранах. С 5 по 7 июня в дни праздника города будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта. Кроме того, 6 и 7 июня проезд в трамваях и автобусах будет бесплатным. Предприятие Daugavpils Satiksme также обращает внимание, что, исходя из опыта прошлых лет, 6 июня с 23:00 до полуночи движение трамваев в центре города на участке от остановки Венебеснамс до остановки Стация будет временно приостановлено для обеспечения безопасности участников мероприятий. Ограничение коснется трамвайных маршрутов номер 1 и номер 4. Предприятие Passagier Wilciens оснастило один из своих дизельных поездов системой спутникового интернета Starlink в рамках пилотного проекта, который продлится 12 месяцев. Необходимое оборудование установлено в модернизированном дизельном поезде, состоящем из 4 вагонов, который предназначен для более протяженных региональных маршрутов. На предприятии отмечают, что новое решение позволит пассажирам пользоваться бесплатным интернетом на протяжении всей поездки, в том числе на тех участках пути, где ранее покрытие мобильного интернета было недостаточным или нестабильным. Сегодня и в субботу, а также на следующей неделе в Латвии временами будет идти дождь, местами ожидаются сильные ливни и грозы, прогнозируют синоптики. Наибольшее количество осадков выпадет в ночь на субботу, 6 июня. При этом самые сильные ливни пройдут в Курземе. Воскресный день, по прогнозам, будет солнечным. На следующей неделе погода останется переменчивой. Временами снова будут идти дожди, местами возможны грозы. В середине недели ожидается похолодание. Сегодня в 11 часов гости программы «Диалог с городом» на радио «Алисе Плюс» заместитель руководителя Дома единства Сандра Уосиите и заместитель руководителя управления образования молодежи и спорта Валерия Линкевича. Слушайте программу на волне 101.6 FM, смотрите трансляцию в профиле «Алисе Плюс Радио» в социальной сети Facebook, звоните и задавайте свои вопросы в прямом эфире по номеру телефона 654-25-000. Информационная служба радиостанции «Алисе Плюс» желает всем успешного завершения недели, солнечных выходных и поздравляет любимый Даугавпилс с днем рождения. Встречаемся на празднике города!

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на пятницу, 5 июня. Сегодня ожидается переменная облачность, и облачность будет сгущаться. К вечеру ожидается дождь. Температура воздуха от плюс 16 ранним утром до плюс 23 градусов в середине дня. Ветер юго-восточный и южный со скоростью не выше 9 метров в секунду.

0: Проверь и удали. Клиника Балта. Современная технология лазерного удаления поможет вам быстро избавиться от родинок и других нежелательных образований на коже. Клиника Балта. Анализ всех новообразований на теле пациента. Оценка риска перерождения. Клиника Балта. Своевременная забота о здоровье вашей кожи. Клиника Балта. Звоните по телефону 28 77 06 60 или записывайтесь на evslabels.lv. Код лечебного учреждения 00100280.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam Mellenes spainītī Well Done 400 gramu 3,89 eiro. Ar paldies karti sviests 82% 200 gramu 99 centi. Ar paldies karti tualetes papīra Zeva Deluxe Pure White 3 slāņi iepakojumā 24 ruļļi 6,99 eiro. Maxima.
3: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Эталом. Покупая металлолом дорого, черный и цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу.
4: Работаем с частными лицами и организациями.
3: В Эталом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм.
4: Телефон 255-06-255.
3: Загружай и приезжай.
5: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Радио Алиса Плюс.
1: Твоя любовь — это так красиво. Твоя любовь этих тактов сила. Твоя любовь лишь мое светило.

0: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas, interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums!
1: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гэмзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
4: Protams, Jāņos ar top! Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam!
5: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelles.lv.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62-63.
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
8: Алиса Плюс.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: подкаст
1: Радио Алиса Плюс 101.6 FM.
2: В белом небе нашей спальни ангел пойман зеркалами. Перед магией зеркал бессильны крылья. Мы уже забыли сами, что было.

хватает света или измерения, и не говори, что это точка зрения. Я один из двух, кто знает, что любовь

0: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Komplements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
4: Jāņos, Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
5: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала, идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654 40-399.
6: Все лучше, чем кажется.
7: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

Забыть тебя или бежать за тобой все равно. Знаю я, все одинаково кончится. Опять сорвать голос или стрелять в упор. Вновь принять сжигающее

0: Точное время 11 часов.
1: Длительная реклама.
2: Диалог с городом. На радио Алиса Плюс.
3: День добрый, друзья, здравствуйте. Сегодня отличный день, 5 июня 2026 года. На волнах радио Алиса Плюс начинается программа «Диалог с городом». И я всех поздравляю с днем рождения Даугавпилса, всех наших радиослушателей, ну и, конечно, гостей в студии, заместитель руководителя Дома Единства Сандра Уоссейте в нашей студии. Здравствуйте.
4: Добрый день.
3: И заместитель руководителя управления образования молодежи и спорта Даугавпилской городской думы Валерия Ленкевич. Здравствуйте, Валерия. Еще раз добрый день.
5: Еще раз добрый день.
3: Добрый день, Валерия. Итак, это прямой эфир, 654-2530, номер телефона в студии. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Ну а мы начнем с того, что с сегодняшнего дня и все выходные Даугавпилс отмечает свой 851-й день рождения. Расскажите, пожалуйста, что нас ждет сегодня, в пятницу, 5 июня?
4: Прежде чем начинать рассказ о сегодняшнем дне, то я могу сказать, что мы праздник города в душе начали уже очень-очень своевременно, да, и с конца того года.
3: С прошлого года, да.
4: Как только закончился прошлогодний грандиозный юбилей, да, 750-летие. Но на самом деле мы начали этот процесс уже с уборкой, с подготовлением, со всеми программами приготовления, очень-очень-очень своевременно. И, конечно, всем огромное спасибо всем, кто принял участие именно вот в этой подготовке, да, потому что некоторые с сегодняшним днем уже, или завтрашним, да, свой процесс работы как бы, а что уже можно изменить, да, сценарии написаны, программы составлены, но потом эта цепочка передается следующему звену, и работаем дальше. И на самом деле, начиная праздник города уже с этой недели, все уже везде шуршит, так просто сказать, да, и началось. И на самом деле это все началось, даже первое, что я могу так вот сразу сказать, с 31 мая, когда у нас в городе проходил театр-фестиваль номер 5. И были очень

0: любителям театра был представлен очень хороший такой хороший комплекс, выбор представлений посмотреть. И мы, вот это тоже такая своего рода изюминка, чем мы как бы начали звучание.
1: Разогрев,
0: да. И там был Латвийский национальный театр, и кукольный латвийский театр, и наша труппа, да, представила свое представление, а также эстонский театр с Эстонии. Но я еще хочу сказать, что также очень хорошие выставки можно посмотреть в нашей Латгальской центральной библиотеке. Вчера была очень чудесная встреча с самими с работниками библиотеки, которые представляли презентацию на тему «Дома и парки». Да, было очень... Я сама там была, и спасибо коллегам за такой за такой рассказ. Было очень-очень интересно. Спасибо.
1: Ну, вообще, в принципе, раз мы уже говорим о том, что мы праздновать начали раньше, есть ли у города конкретный день, когда у Даугавпилса день рождения?
0: Вы сейчас будете меня ловить на такое...
1: Не будем, нет.
0: Конечно, это само... Если сказать, я думаю, что для наших посетителей, для горожан, самый эпидень, да, это вот эта суббота.
1: То есть это день без даты, это просто первая суббота лета.
0: Первая суббота лета, по большому счету, да. И люди готовятся к этой субботе, да. И как бы это, конечно, оно так и есть. И сегодня то, что мы начинаем сегодня свой красочный и очень такой обширного рода предлагаемого товара с нашим базарчиком, да, и большая сцена сегодня начинает работать с очень таким, мне кажется, тоже такое свое место имеет именно этот проект, с которым мы открываем цель Ауслейлу Скатуви, да, и Даугавпилс был выбран местом, где происходил отбор детей и молодежи. И действительно такой очень содержательный, красивый проект, окончание проекта мы сегодня в музыкальном и инструментальном исполнении увидим на нашей большой сцене на площади города. Я вчера была на репетиции, и все глаза горят, все так хотят выступать. Это так наполняет душу. И, конечно, эти дети, которые выиграли в этом музыкальном проекте, да, они будут выступать. Самые лучшие дети из всей Латвии к нам приезжают, да. И они выступают с знаменитыми солистами. Интерс Бусулис. Да? Мы все знаем руководителя этого проекта Атис Аузанс, да? Так, что еще? Илона Багеле наша Бринштига. Так что, все будет. И наш симфонический оркестр под руководством Рената Цвечковского. Приходите, все должны прийти и послушать. И дальше мы так, тоже уже так с таким эмоционально настроенным самочувствием, да, продолжим эту вечернюю программу, где выступит Интерс Бусулис Un Abonamento Orchestris, и сегодняшний вечер закончим с выступлением Бермуду Дивстурис. Ну, что может быть лучше для разогрева основного дня праздника города?
1: Это так. Я смотрю, Валерия уже загрустила. Валерия, я вас про воскресенье спрошу, но все-таки, Сандра, давайте...
0: Ну и быстренько.
1: Да, про субботу.
0: Да, то, что Валерия тоже мне присоединится к моему рассказу о том, что все это обязательно надо увидеть, прочитать сперва, да, и для себя выбрать то, что он хочет, сделать такой планчик из того, что мы предлагаем, уже сегодня, обязательно сегодня, потому что завтра уже будет некогда. И это все можно найти на сайте daugavpils.lv. Там есть все, что вам
1: полная
0: необходимо
1: программа
0: для празднования Даугавпилса Септини Симти Пьедесмит Венц. Да, завтра, конечно, и встреча Артуризма Парстабьем, которые будут находиться напротив Вены и Баснама на улице Гимназии, да, на углу площади. И, конечно, изглыть и баспился это не. Тогда самое такое, самый эпи-эпи, когда вот начинается праздник, это что, Андрей? Это шествие, говорим, да. И, Валерия, тоже, ты тоже, да, с этим согласна, потому что там идет и культура, и спорт. Идут наши предприниматели любимые, да. И наши, и может, и не совсем наши, но если они в нашем городе, и завтра, то они все. Они все наши, да. Будет очень красиво. И сейчас я хочу дать слово Валерии, потому что в этом году есть одна изюминка и шествие.
2: Расскажите, в этом году Валерия. У нас изюминка шествие – это Олимпийский огонь. А в связи с тем, что в этом году с 15 июня по 20 июня в Валмере пройдет юношеская Олимпиада, сейчас по всей Латвии целью лапа ездит, бегает Олимпийский огонь. И городу передает эту эстафету. И именно у нас 6 июня во время шествия в начале парада, ну, в первых рядах парада пойдут дети спортивной школы, которые будут участвовать на этой юношеской олимпиаде. А в городе собралась команда не менее 160 воспитанников спортивных школ, частных клубов, которые не являются видами спорта, не аккредитированы в спортивных школах. И вот, да, и в начале шествия мы увидим, как красиво побежит, и наши знаменитые молодые спортсмены понесут Олимпийский огонь и зажгут.
1: Итак, мы пришли к площади Венебес с Олимпийским,
0: да,
1: огнем.
0: Да, мы все красиво передадим, откроем свой праздник города центральный, да, вместе с нашими вокальной студией «Перлитес», потому что прежде всего, какие бы мероприятия ни были, какой бы праздник бы ни был, но всегда на первом месте это наши дети, да, для которых мы вот плетем вот это все наше и делаем все наше наследие, в каком бы жанре или стиле это бы ни было, да, но везде должны быть дети, чтобы они росли, знали, где они растут и как о них заботятся, и что они тоже должны от нас перебрать и сохранить вот это все. Петь, танцевать, творить, рисовать.
1: Веселиться.
0: Веселиться сами, да. И когда веселятся дети, тогда и у родителей, и у всех нас, взрослых, просто другое настроение, и хочется жить и радоваться всему, что происходит. А далее, после открытия, я, конечно, в основном, видите, говорю о том, что как бы центральная у нас, ну, атикуме, это на площади, да, где потом вы прочитаете, что там будет и Микс Галваноскис, и Бон Джови Трибут, и Айропа со своими белыми розами. Ну и, конечно, потом мы очень организованно сходим, спокойненько посмотрим салют на Даугавмала, вернемся назад, и с такой знаменитой личностью, как DJ's Magnus Erinch, будем танцевать на дискотеке на площади.
1: Ну, всегда вопрос, до скольки? До скольки?
0: Ну, до скольки. Ну, я не, как бы, красиво было бы сказать, до первых петухов. Но, знаете что, всему есть свои границы и пределы. До 3 часов.
1: До 3 часов. Потом утра. На площади появляется Валерия, которая говорит, нет, завтра у нас спортивный день, воскресенье.
2: Именно так.
1: Валерия, расскажите нам про воскресенье. Обычно в праздник города это традиционно спортивный день. Как он будет проходить?
2: Да, и сразу хочу, наверное, сообщить всем, все, кто, может, еще не прочитали в афишах и в публикациях, в этом году мы не появимся на площади, мы появимся в центральном парке города, и в основном мы будем, у нас дислокация будет возле Ледового дворца, рядом с Ледовым дворцом на парковках, на инлайне, хоккейном поле, и вот на этих красивых газончиках мы будем все целый день там. Начинаем мы в 10 утра, 10 утра приходят наши маленькие супергерои. Детское мероприятие с 10 до 12, когда супергерои выполняют задания, собирают штампики, и по окончанию, выполнив все задания, собрав все штампики, приходят и меняют свою карточку на подарки. С 11 до 12 мы всех жителей города зовем на открытую зарядку. Ингрошина, Висеспилс, это съеди его тайм, когда будет возможность после субботней дискотеки размяться, почувствовать себя живым опять и вновь. Поэтому всех ждем с 11 где-то до 11.45, 11.50. Тренер под музыку проведет такую активную тренировку. И в 12 часов, у нас уже третий год подряд, стартует молодежное лето, первый этап, в котором будет представлено в этом году три вида спорта. Это 3x3 баскетбол, флорбол и полоса препятствий, так называемый кроссфит. И также еще будет две молодежных палатки, которые готовит сама наша молодежная дума. И там уже больше, наверное, они не связаны со спортом, а именно какие-то такие активности на мышление, на ловкость. И в этом году наше новшество в том, что теперь ребятам не надо обязательно участвовать во всех трех этапах молодежного лета, потому что мы никуда не меняем уже всем привычную схему. Мы остаемся также на трех этапах, и второй этап у нас будет в июле, и третий этап у нас будет в августе. То есть раньше мы всегда просили ребят участвовать во всех трех, чтобы потом было какое-то cover times, и мы выявляли лучших, то в этом году мы ушли от этого. И мы зовем на каждый этап всех желающих регистрироваться, заявляться и кайфовать вместе с нами.
1: Что-то еще про праздник города хотите сказать? Или уже пойдем наслаждаться?
2: Мы хотим про дрожь его.
0: Да.
1: Что, про дрожь его?
0: Во-первых, мы хотим призвать всех, в основном тех, у которых есть возможность посетить праздник города на общественном транспорте, то мы очень вас приглашаем, призываем, да, потому что, ну, даже не потому что у нас транспорт общественный будет бесплатным,
1: субботу-воскресенье, да.
0: Ну и потому что это как бы освобождает от каких-нибудь, может быть, нервных расстройств, куда поставить машину, скажем, да, или там кому-то где-то что-то, где-то стоять в очереди или еще что-нибудь. И так, как бы, вот это такое первое, да. Ну и очень, очень просим следить за своими малышами особенно, да, за маленькими детьми. Может быть, надо подумать, если есть с кем оставить, особенно, я говорю, мы говорим о вечерней части. Ну, когда они, если они могут остаться дома, то, конечно, может быть, это было бы и намного лучше, чем потом они, вот у них есть такая, способность или как, да, теряться. И потом очень сложно, и мы сейчас живем в такое время, что мы должны быть очень чуткими. Да, и для этого мы как бы призываем быть очень ответственными, да, и хотим, чтобы вы открыли tomēr Daugavpils mājas lapu, ja, daugavpils.lv, и прочитали там ieteikumi, kā rīkoties noteiktās situācijās. Мы, конечно, мы все готовы к разным поворотам. Ну, не совсем ты не можешь, да, в этой жизни быть ни к чему готов так, что ты просто вот я, да. Это не соревнование, да, не спортивное, не выступление на сцене даже. Но мы столько, сколько это необходимо, мы готовы и всем говорим, будем спокойны, будем ответственны. И будем посещать все мероприятия и радоваться тому, что мы вместе можем получить, как те, которые на сцене, так и те, которые
1: вокруг.
2: Именно так. Мы призываем всех жителей и гостей нашего города зайти на нашу домашнюю страницу или посетить Facebook-страницу и ознакомиться с Ардрошей Басплану. Если вдруг вы в телефонах получите уведомление, которого мы очень не хотели бы, но город готов, и все, чтобы все знали, как вы должны действовать в этой ситуации. Во время мероприятия, естественно, если, не дай бог, это произойдет, мы будем оповещать всех, информировать обо всем. Но желательно просто заранее быть готовым и для себя, может, для своего спокойствия просто ознакомиться с этой информацией.
1: Мы продолжим, давайте, с мероприятиями, которые этим летом еще ожидаются. Праздник Лига уже очень скоро. Как Даугавпилс в этом году будет его отмечать?
0: Будем.
1: Будем, да.
0: Будем. Мы и к этому празднику уже готовы. Несмотря на то, что для культработников это такое очень напряженное время, но мы готовы и встречать свое солнцестояние и отмечать вместе со своими гостями и горожанами этот праздник. Начнем с мероприятиями, которые нам предлагает традицию Майя Вена и Баснама. Также можно открыть Вена и Баснам с .lv и посмотреть конкретно уже детально все, что произойдет, да, и в Доме традиций, и в парке Пумпура, когда такие как бы вместе мы будем вместе и как бы народное ремесло, которое связано именно с этим с летними всякими такими поделками, да, может быть, так можно сказать, и презентации, и мастер-классы, и концерт, будем вместе петь латышские народные песни, фольклор в парке Пумпура. Так мы, значит, Искандинас и Мьянюс на месте в центре города, но 23-го мы все вместо своей локации выбираем Тропскую эстраду, правда?
1: Ну, конечно, мы надеялись на это, что именно так
0: конечно.
1: И будет.
0: Конечно, и у нас приготовлена музыкальная программа, также базарчик, также в начале концерта вместе с нашими танцевальными коллективами Дома единства Лайс Миньон Пенупите, Путай Ортис из Даугава вместе с солисткой Дайгой Колесниченко. Я хочу сказать, что прийти надо послушать, как же поет хоть один голос из нашего знаменитого пурпура хора Прельского, да, за который мы все очень-очень болели, да, Дайга тоже была солисткой этого хора, так что это такая немножко, да, приходите.
1: Нотка гордости.
0: Нотка, да, гордимся. И в продолжении лайма с музыкантами группа Транзицун, Ротомска, Накц, дискотека,
1: Кобар,
0: диджею Эдгару, бет не Угунскурс, это какой же праздник без Угунскура, правда? И, конечно, будет вместе будем зажигать праздничный костер Янова дня. Янов костер, как правильно сказать?
1: Так, костер!
0: Но прыгать через него не надо.
1: Нет, ну, когда уже можно, уже тогда...
0: Ну, тогда, когда уже можно, будет там уже так, он очень, знаешь, или он очень высокий, или он становится просто широким, да? Тогда уже тоже надо рассчитывать свои силы и свои возможности, скажем, перед завершением праздника в три или в два часа там перепрыгнуть. Лучше не рисковать. Бусы модри.
1: Сандра, что еще летом ожидает Даугавпилс? У нас есть минут 8. Времени?
0: Нет, я скажу, потом скажет Валерия. Потому что спорт тоже не заканчивается завтра, воскресенье.
2: Да, начинается.
0: Да, так что мы свой такой летний, ну, такой творческий сезон года, наверное, так может сказать. Потому что в культуре как бы сезон начинается не с января по декабрь, да, как бюджетный план. Но у нас обычно это как бы с осени новый сезон, у коллективов новый сезон, потому что культура же в основном базируется на наших коллективах, на творческих коллективах, на профессиональных коллективах и на тех людей, которые вот это все, всю красоту и творят, и создают, да. И август, завершающий месяц лета, и, конечно, в Даугавпилсе традиционно мы все будем посещать музыкальный август. И в обязательном порядке запланируйте. Каждый четверг августа мы будем вас ждать там, где укажем свои места, локальные места, где будет проходить, конечно, это Дом Единства, это парк Пумпура, сквер Пумпура. Есть у нас по локальным, по местам проведения этого проекта и кое-какая изюминка, новшество, но я пока об этом говорить не буду. Пусть остается интригой. И кто будет принимать участие, сегодня мы тоже обсуждать не будем. И оставшиеся 6 минут, я думаю, заполнит Валерия, потому что у нее тоже есть что сказать.
1: Валерия, давайте про молодежь, лето, дети. Чем их планируете занимать?
2: Молодежь. Ну, как мы уже говорили, в воскресенье мы начнем наше молодежное лето. И уже расскажу дальше. Второй этап у нас будет 4 июля. Мы переедем на парковку торгового центра «Дитон». В прошлом году мы уже там были. И завершим наше молодежное лето мы, как уже традиционно, в рамках «Артишока» 8 августа. В Стропах будет большой фестиваль. Всех мы тоже очень сильно будем ждать. И в этом году, я думаю, что мы также с собой, с молодежным летом, мы так и повезем все наши активности. И детей, и всех жителей города, и нашу молодежь. Чтобы это было не только молодежное мероприятие, а полный комплекс для всех. Возможность побыть активными, побыть счастливыми, поучаствовать, подвигаться. Но помимо этих трех мероприятий, естественно, спорт летом живет очень активно, и 13 июня у нас стартует чемпионат города по пляжному волейболу в Стропах, первый этап, и у нас тоже проходит чемпионат города в 3 этапа, и также каждый месяц, июнь, июль, август, мы в Стропах на наших волейбольных площадках проводим чемпионат города, так что все желающие, приходите, участвуйте, регистрируемся мы там на месте в день соревнований, поэтому заранее никаких регистраций не проходит. Потом 4 июля мы, вот у нас будет Явный Швассера, и 11 июля на следующие выходные, как раз в субботу, у нас будет Холи Красус Краенц с тропу Актива трассы. Когда, если мы это делали один раз в рамках Артишока, то в прошлом году мы уже переехали на Стропскую трассу, вот эту, которая в лесу. Мы делаем заезд на роликах с красками. Холи краски, когда все кайфуют, покатались на роликах, обмазались красивыми красками. Фантастическая атмосфера. 11 июля мы всех будем очень ждать. Потом также во время этого всего у нас уже 10 июня стартует чемпионат города по футболу. Ну, там уже все команды заявлены, полный состав, уже просто чемпионат города проходит по сетке, когда они просто играют. Наверное, одно из таких мероприятий, которое я бы хотела упомянуть, оно тоже уже укомплектовано, но это молодежное мероприятие, даже не мероприятие, а такая школа лидеров с 10 по 13 июня. Мы написали проект «Руна ЕССТЕ Сунетекме», и нас поддержало государство. И у нас теперь пройдет лидер-школа, когда мы будем укреплять наши школьные парламенты, будем создавать городской парламент, и будем разрабатывать, в каком виде это все будет теперь работать в нашем городе. Чтобы у нас есть активные школы, в которых в каждой школе есть свой активный, хороший парламент, но вместе они никак не сотрудничают, и если сотрудничают, то очень мало, поэтому очень хочется это опять вынести на какой-то уровень уже, и чтобы они усиленно работали с молодежной думой и знали, что они могут говорить, знали, что они могут етекмет, влиять на что-то, чтобы наша молодежь города знала, что их слышат, и что у них есть права, есть возможности, и они могут и должны говорить. И мы очень призываем и ждем, когда они придут, будут говорить, и мы все открыты. Так что да, но там тоже уже полностью заявки полные, так как это проект для Молодежной Думы и парламентов, то каждая школа выдвигала своих кандидатов. Ну и хотела бы уже сказать, что традиционный забег Мештемс в сентябре состоится, и 1 июля мы откроем регистрацию. Поэтому всех жителей города мы уже призываем готовиться к осени и регистрируемся.
1: Если можно, еще несколько слов про молодежный центр «Навигатор». Он летом будет работать?
2: Да, в молодежном центре «Навигатор» на данный момент молодежный центр «Навигатор» открыт для всех желающих, для молодежи с 4 до 8 вечера. Каждый день, рабочий день. Но сейчас мы вместе с Молодежной Думой и с ребятами, которые будут посещать центр, мы будем обговаривать, может, это не очень удобное время сейчас работы, и мы, может, поменяем, может, сдвинем и откроем центр, будем открывать в 3 часа дня, но закрывать на час раньше. То есть тут сейчас это открытый вопрос, он будет открыт каждый день, и точно для ребят приходите, все желающие, тем более центр новый, реновированный, в центре куплено новое дигитальное оборудование. То есть мы всех ждем, приходим, все как всегда, центр инициатив, он так и остался инициативами. Если у вас есть какие-то инициативы, мы приходим, разговариваем, обсуждаем и реализуем.
1: Я смотрю, уже кто-то собирается на праздник, да?
0: Да, собирается кто-то на Диакополимс, который будет в нашем костеле на улице Ригас. Но я хочу сказать последнее, что мне пришло в голову. Надо обязательно, дорогие гости и наши горожане, сходите еще в магазин, купите, пожалуйста, дождевички. На всякий случай, пусть там что-то обещают, но мы всегда ко всему должны быть немножко готовы. Чтобы зонтиком не мешать друг другу, лучше купить дождевичок и купить, если нет, или налить свою водичку, которую вы возьмете с собой, в пластмассовую бутылочку, чтобы не покупать там, допустим, стеклянную тару, чтобы не было, чтобы мы могли бы как-то обезопасить и друг друга и с уважением отнестись, да, друг к другу. Так что последние штрихи и начинаем праздновать день рождения своего любимого города Даугавпилс.
1: Это была программа «Диалог с городом», предпраздничная, да нет, уже праздничная, чего там. Заместитель руководителя Дома единства Сандра Осита была в гостях и заместитель руководителя управления образования, молодежи и спорта Даугавпилсской городской думы Валерия Ленкевич. Программу провел Сергей Каратеев. Всех с праздником. Услышимся. До свидания.
2: Всего
3: до свидания.
2: Доброго.
4: «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
5: Длительная реклама.

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

96.6 FM. Алиса Плюс.

0: поздравлений.
1: Добрый день, любимый город. С днем рождения. Самый уютный, самый красивый, мой родной. Доброго дня, жители любимого города и все слушатели радио «Алиса Плюс». Доброго дня вам от души. Мы начинаем привычный прямой эфир. И снова 3 часа возможностей для поздравлений, для приветов, для любимых треков у нас в запасе. 654-25-00, телефон в студии, 20-20-10-16, эти цифры, этот номер для сообщений. На календаре сегодня праздничная для Даугавпилса пятница, 5 июня.

0: эфире программа поздравлений.
1: Начнем. Ведь главное начать хоть что-то отмечать, поэтому начнем отмечать вместе с праздником города, начнем поздравлять. И следующее, первое поздравление отправляется за границу. Пересечем границу с Литвой, быстро очень, благодаря радиоволне, отправим поздравление в город Вильнюс. Любу Тарасову поздравим в Вильнюсе. Дорогую Любочку для родных. Даугавпилс и Елгава, родные, поздравляют вас, любовь, с праздником. С днем рождения! Пускай в твоем сердце всегда будут жить счастье, вера, надежда и, конечно же, любовь желают. Пусть каждое мгновение жизни будет прекрасным, красочным. Оставайся такой же, жизнерадостной, цветущей и очаровательной. Мы присоединяемся, Любочка, к этим пожеланиям ваших родных искренне и с удовольствием. С днем рождения!

В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзника Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100 0280.

0: разного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matik.lv.
1: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую.
2: В приложении «Форус Такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене.
1: «Форус Такси» – скидка 30% на 3 поездки.
2: Промокод «Долговпилс».
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: 3 октября во Дворце культуры Даугавпилса концерт, который нельзя пропустить. На сцене группа «Веретено». Мощный вокал, любимые хиты, рок, поп и фолк в уникальном звучании. Совместно с группой «Веретено» выступит коллектив Dance Studio Solo с яркими танцевальными номерами и виртуозной хореографией. Специальный гость – блистательный тенор Евгений Иганс. 3 октября, 17:00, Дворец культуры Даугавпилса. Билеты в кассах и Билишу Парадизе.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. В эфире программа поздравлений.
6: С днем рождения! Сегодня слышит еще эти слова Федор Рыбаков. В праздничном настроении проснулся, на год себя счастливее почувствовал Федор. Сын Александр поздравляет вас. Сильный духом, смелый сердцем, мастер в деле ты любом. Добрый, мудрый и надежный, и любимый, папа мой. Будь здоров, всегда задорен, и не хмурься никогда. Наслаждайся счастьем теплым, знай, что ценит вся семья. Все идеи, воз задумок непременно воплоти. С юмором всегда по жизни ты уверенно иди. Федор к этим пожеланиям присоединяется. Семья сына, и мы с радостью искренне. С днем рождения!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Одновременно пришла просьба послушать песню Пресняков «Котейка» сейчас будет звучать. И одновременно с сообщением, в котором адресовано поздравление городу с праздником. Чуть позже подхвачу ваше сообщение, а сейчас слушаем «Котейку».

0: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
1: Nu, ko šogad Jāņos?
2: Mīļā! Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālūdens Fitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
3: Реклама для предпринимателей.
4: Почему такая грустная?
5: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
6: Слушай, а ты слышал про акционерное общество Латвии с кредитными полезами программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП за маку проценту гарантии.
5: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полезами программа. Их сайт LKPP.LV.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
7: Daugavpils tramvajam 80. Daugavpils pilsētas svētku laikā aicinām iepazīt Daugavpili, dodoties braucienā cauri visai pilsētai ar retro tramvaju. Izklaidējošā programmā pilsētas aktieri un mūziķi radīs svētku noskaņu, iesaistot pasažierus aizraujošos stāstos, viktorīnās, tramvaja bingo un sadziedāšanās, baudot dzirkstošu svētku dzērienu. Tiekamies Daugavpilī 5., 6. un 7. jūnijā retro tramvajā. Brauciena ilgums 1 stunda. Maršruta sākums pietura Vienības nams pie Vienības laukuma. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
8: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
9: В эфире программа поздравлений.
10: Итак, сообщение от Карины. Любимое радио «Алиса Плюс», поздравляю всех ведущих, всех работников радио, всех горожан и гостей города с днем рождения Даугавпилса. Желаю вам здоровья, настроения, позитива. Отлично отметить дни города и выходные. Ясного солнышка. Люблю вас, ваша постоянная слушательница Карина. Группа «Европа». Конечно, мы послушаем сейчас одну из композиций, тем более, что группа «Европа» – один из главных гостей в эти дни. В субботу будет концерт на главной сцене на площади Венибас.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Вот бывает же такое. Следующий исполнитель, песня будет звучать музыкальным подарком, а тоже будет участвовать в празднике города, в празднике Даугавпилса. И увидим его мы уже сегодня вечером, этого исполнителя латвийского Интерса Бусулиса. Песня, которую он исполняет в дуэте, надо отдать должное, с Лаймой Вайкуле, «Балтийский берег», будет звучать сейчас для Анжелики Абалевич музыкальным подарком. Анжелика, с наступающим юбилеем! Круглая дата, вижу. Коллеги поздравляют вас. Радостно отметить юбилей в окружении близких и друзей. Хочется сегодня пожелать только самых добрых новостей, только самых радостных хлопот, доброты, заботы и любви. И пускай повсюду в жизни ждет только то, о чем всегда мечтаешь ты.

С днем рождения сегодня принимает поздравления Лариса Федотова. Лариса, от Нины и Тани пожелание, чтобы жизнь подарила дней счастливых, прекрасный букет. Настроение праздничным было, светлой радости и долгих лет. И песня, которую выбрали Нина, станет вам музыкальным подарком. Ларис, тоже состоит практически вся из пожеланий. Игорь Саруханов, желаю тебе, для вас, с днем рождения.

0: Металл – не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лабби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лабби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labbyparkas.lt и на Facebook-странице «Лабби Паркас».
2: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Majonēzēm 20% atlaide. Gazētiem dzērieniem Pepsi, Mirinda un 7up 40% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
5: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
6: А готова следующая песня. Тоже функция музыкального подарка будет выполнять Валерия Симакова. Будем поздравлять Валерии. Ваша супруга Инна оставила красивые пожелания у нас на сайте в честь вашего юбилея. С юбилеем тебя, дорогой. Пусть эта красивая дата принесет тебе новые успехи и жизненную гармонию. Да, мы взрослеем, но я-то знаю, насколько ты всегда молод душой. Желаю тебе никогда не терять этого юного блеска в глазах, этой вечной неуспокоенности, стремления к новым вершинам и приключениям. Пусть все твои планы и мечты всегда сбываются. Обещаю всегда быть рядом, поддерживать тебя и радоваться любым твоим победам. Будь счастлив, с днем рождения!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Пришло сообщение от нашей слушательницы Марины. Мариночка, здравствуйте. Марина поздравляет всех даугавпилчан, гостей города с праздником, с днем рождения Даугавпилса. Желаю всем хорошо провести грядущие выходные. Всем удачи, добавляет Мариночка. Спасибо.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Продолжается программа поздравлений на волне 101.6 FM. С вами радио Алиса Плюс. И наше хорошее настроение тоже всегда с вами. Но я надеюсь, что и у вас замечательное настроение. Сегодня пятница, впереди выходные. Надеюсь, любимому городу повезет с погодой. Хотя синоптики вон уже как-то по-желтому нас предупреждают. Грозы, грады, дожди, ливни и прочие... И прочие катаклизмы природные во многих районах Латвии пишут, предупреждают. Но я надеюсь, что мы все-таки станем исключением. И если и случится, то может быть такой небольшой и непродолжительный дождик у нас, потому что, ну, совершенно он нам не кстати. Ну, вот совершенно не кстати. Организаторы так готовились. Столько гостей приехало в любимый город поучаствовать во всех мероприятиях праздничных. Поэтому пусть небо будет к нам благосклонно. Звоните в эфир с поздравлениями. Обращайтесь, чтобы передать привет или просто что-то послушать. 654-25-00. Присылайте ваше сообщение на номер 2020-1016. 5 июня сегодня на календаре.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: А еще одно поздравление для Федора Рыбакова. Федор, супруга, поздравляет вас с днем рождения. Муж любимый, поздравляю. И здоровым быть желаю. Пусть на все хватает сил, чтобы Господь тебя хранил. Счастья, радости, везения. Быть в прекрасном настроении, чтобы легка была судьба. С днем рождения тебя. Федор, еще раз с днем рождения от всей души.

0: Программа поздравлений.
1: С пожеланиями бесконечного счастья. Бабушка Жанна, дедушка Володя сегодня с юбилеем поздравляют любимую внучку Анжелику Медведеву. Анжелика, в пожеланиях для вас ты обязательно будешь счастливой, иначе просто погаснет солнце, и звездам падать будет лениво, и радость радугой не взорвется. Ты обязательно будешь счастливой, тебя обнимет лучами солнца, такой волшебный, такой красивый, весь этот мир для тебя проснется. Радость подарит души порывы, любовь заласкает тебя до дрожи. Ты обязательно будешь счастливой, иначе просто и быть не может.

0: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными?
1: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – наш атлантский ретривер Берг.
0: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
1: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
2: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelis.lv.
3: Tu jau izdevumā ko Jāņos?
4: Protams, Jāņos ar top! Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
6: На радио Алиса Плюс. Программа

0: Свои слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: По мере возможности подхватываю ваши и исполняю ваши музыкальные просьбы. И, конечно же, поздравления тоже вижу. Следующим Галину Величко. Дети поздравляют с днем рождения. Дорогая наша бабушка, с днем рождения тебя. Желаем крепкого здоровья, счастья, душевного тепла и радости каждого дня. Пусть рядом всегда будут любящие люди. В доме царят уют, спокойствие, благополучие. Спасибо за твою заботу, мудрость и доброту. Пусть все твои мечты сбываются, а жизнь дарит много счастливых моментов. С праздником!

0: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
1: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24-98-74-06. 24-98-74-06.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
3: 29-50-40-89.
4: 3 октября во Дворце культуры Даугавпилса. Концерт, который нельзя пропустить. На сцене группа «Веретено». Мощный вокал, любимые хиты, рок, поп и фолк в уникальном звучании. Совместно с группой «Веретено» выступит коллектив Dance Studio Solo с яркими танцевальными номерами и виртуозной хореографией. Специальный гость – блистательный тенор Евгений Иганс. 3 октября, 17.00, Дворец культуры Даугавпилса. Билеты в кассах и билиш у Парадизе.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше.
6: Алиса Плюс.
7: В эфире программа поздравлений.
8: А следующим поздравлением порадуем мы сейчас Янину Тамане. Янечка, Янина, с днем рождения. Вас поздравляет Регина сегодня. С днем рождения, дорогая. Ты остаешься источником света для всех. Пусть сердце твое будет спокойно и радостно. Душа согрета заботой близких. Крепкого здоровья, уюта, уверенности в каждом новом дне. И пусть жизнь радует еще и добрыми встречами, красивыми закатами, новыми рассветами. Янчик, мы присоединяемся с самыми добрыми пожеланиями и от нас –

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

богатства. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

0: поздравлений.
1: Со слов «добрый день» начинается сообщение от нашей слушательницы Кати. Катя, здравствуйте, и день действительно добрый. Поздравляю, продолжает Катя, Айвара Ванага с днем рождения. Любимый мой, желаю тебе счастья, любить и быть любимым, здоровья крепкого. Пусть все задуманное исполняется, пусть все мечты и желания сбываются.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Музыкальный привет, а нет, тут не привет, тут поздравление. Какой же привет? Тут целое поздравление, тут целый повод, особенный день рождения. Марии, Маше адресовано поздравление с днем рождения от Инты. Поздравляю подругу с праздником, пишет Инта. Пусть все в жизни сложится отлично и здоровье будет крепким. Машенька, музыкальным подарком для вас начинает Люсь Чеботина по барабану звучать.

0: поздравлений.
1: Итак, Игорь Здановский в этом году встречает свой юбилейный день рождения. Юбилейный год начинается, Игорь, а значит, точно будет счастливым. Друзья, Жанна и Владимир поздравляют вас с этой красивой датой. Когда эти годы успели промчаться стремительной, бурной своей чередой? Не так уж давно было всем нам по 20, но ты для всех нас и сейчас молодой. В глазах океан доброты и участия, в душе теплоты и заботы моря, по жизни простором, в надежде на счастье. Ты плавал, наш друг, безусловно, не зря. Штормило немало, то штиль, то гроза, но сколько бы времени ни миновало, а лет этих прожитых как не бывало. Все тот же мальчишка, все те же глаза.

0: Добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Они нескончаемым потоком и то, и другое, и приветы, и поздравления. Поздравления следующие Ксении Антоновой. Адресовано Ксении мама, крестная мама Алина поздравляет. Пусть пройдет чудесный праздник. Шумно, здорово и классно. В обязательной программе встреча с лучшими друзьями. Пусть подарков будут горы и веселье больше моря. Самых лучших приключений и сюрпризов. С днем рождения, Ксения! С днем рождения! Мы присоединяемся к этим классным пожеланиям вашей крестной Алины.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А следующее поздравление с наступившим днем рождения Илоне Утинаны адресовано. Илоночка, коллеги, весь коллектив от всей души со словами благодарности поздравляет вас с этим чудесным праздником. Пусть невероятный Новый год в вашей жизни начинается, и пусть идет, и пусть радует. Примерь к себе очарование лета, так начинаются пожелания. Умчись в мечтах безоблачную даль. Накинь на плечи розового цвета из лепестков атласных чудо-шаль и окунись на молодом рассвете в дурман пьянящий липовых аллей. Изведай вкус душистой земляники, пройдись босой по утренней росе, и пусть тебя счастливой видят все. Илоночка, мы от всей души присоединяемся. С днем рождения! Пусть остается вот эта способность в тебе любить жизнь. Целиком со всеми ее нюансами. Тебе это мастерски удается.

0: Программа поздравлений.
1: А все еще, да, и это третий ее час. А я напоминаю вам с радостью, что поскольку сегодня пятница, то мы не отделаемся только дневной программой поздравлений. Будет еще и вечернее продолжение. Ну а пока этот час проведем вместе, и есть еще возможности просто что-то послушать. В конце концов, песни для того и созданы, написаны, чтобы их просто слушать для настроения. Ну и, конечно же, кому-то дарить. Если вдруг есть повод, звоните 654-25-00 или присылайте сообщение на номер 2020-1016.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: А сейчас мы обратимся к юному нашему слушателю по имени Леон. Леон, у нас для тебя есть сегодня привет. Привет от твоей мамы, от мамы Оли. Мамочка пишет: передайте привет моему сыну Леону. Он самый лучший и самый для меня любимый. Будь смелым, сильным. Все у тебя получится. Мы присоединяемся к маминым пожеланиям. Леон, ты просто крутой!

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты?
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немею палайдебес программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
0: Кафе «Пеци» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пеци», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
5: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
6: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
7: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс». Программа поздравлений.
8: Пришло сообщение от нашей слушательницы Валентины. Валентина Валя передает пятничный привет так, Ане, Эле, Дане, двум Ольгам и Свете непременно, Анна Асти. Оформит сейчас музыкально этот привет. Девчонки, для вас.

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: Еще одну просьбу исполняю в эфире, песня Буйнова «Пусть».

0: Parasti mēs maksājam par enerģiju katru mēnesi, atkal un atkal, bet arvien vairāk cilvēku izvēlas citu pieeju, ieguldīt savā enerģijā, uzstādīt sistēmu vienreiz un pēc tam gadiem ilgi maksāt mazāk. Tas vairs nav tikai patēriņš, tas ir ilgtermiņa lēmums par savām izmaksām. Un šādu izvēli Latvijā izdara arvien vairāk mājsaimniecību. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
3: Wow!
2: No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 grami, 39 centi. Maltā kafija, Merrill Din Cup, 400 gramu, 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VT-Lumu. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VT-Lumu.
5: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
4: VT-Lumu Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
5: Taurunis 255-06-255.
4: Krāmē un brauc.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
7: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
8: Еще одно поздравление для Таманы Янины. Янина Николаевна, с днем рождения вас поздравляет Раиса. С днем рождения от всей души. За вашими плечами осталось немало интересных страниц, историй, дорог и путей. Желает вам Раиса прекрасного, крепкого здоровья, хорошего настроения, побольше добрых и светлых людей рядом. И пусть счастливым будет каждый новый день жизни. Мы присоединяемся, Янина Николаевна, еще раз от души с днем рождения.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ух ты, сколько у меня тут сообщений с желанием познакомиться. Приступаю. В одном из них ищу для знакомства девушку за 30. Номер телефона. Так, 29-889-571. 29-889-571. Еще раз напоминаю, что мы озвучиваем только те номера телефонов, на всякий случай, да, с которых отправлены сообщения. И никак иначе. Еще одно сообщение, тоже мужчина, и все еще в поиске. Из Даугавпилса желает познакомиться с женщиной от 30 до 45. Номер 25-612-437. В следующем сообщении, наоборот, в поиске. Поиски женщина. Здравствуйте, хочется познакомиться с мужчиной самостоятельным, без привычек вредных, от 40 до 50. Номер телефона 28-993-740. 28-993-740.

0: Программа поздравлений.
1: Еще одно поздравление пришло для Валерия Симакова. Валерии, сваты Лена и Юра поздравляют с юбилеем. Пишут, твоя дата такая красивая, это важный рубеж, с которого открывается вид на новые горизонты. Валера, от всей души желаем тебе идти по жизни с тем же достоинством и мужским обаянием, которые тебя украшают. Пусть любое начатое дело приносит не только результат, но и удовольствие от процесса. Крепкого здоровья, которое не подводит, бодрости духа, которое не иссякает. Пусть рядом всегда будут люди, которые ценят твое мнение и готовы разделить с тобой и радость, и трудную минуту. Оставайся на пике формы и никогда не сбавляй оборотов.

0: Проверь и удали. Клиника Балта. Современная технология лазерного удаления поможет вам быстро избавиться от родинок и других нежелательных образований на коже. Клиника Балта. Анализ всех новообразований на теле пациента. Оценка риска перерождения. Клиника Балта. Своевременная забота о здоровье вашей кожи. Клиника Балта. Звоните по телефону 28 77 06 60 или записывайтесь на evslabels.lv. Код лечебного учреждения 00100280.
1: Современные матрасы Левиато от Гентарум Эвелос – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентарум Эвелос. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. Gentarumevelos.lv.
2: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
3: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. Программа поздравлений на 101.6 FM.
5: А еще одно поздравление для Ларисы Федотовой пришло. Лариса, семья Кокиных поздравляет вас с днем рождения. Цветы, улыбки, поздравления. Так много красочных моментов. Приятный трепет и волнение от добрых слов и комплиментов. Не счесть сегодня пожеланий. Удачи, счастья, доброты. Всех исполнения желаний. Тепла, любви и красоты.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Завершаю дневную часть программы поздравлений. Напоминаю, что буквально через 2 часа будет вечерняя программа. В 17 часов начнется и до 9 продолжится. А я в завершении хочу еще раз и от всей души сказать Даугавпилс, с днем рождения, родной. Всем, кто связан с этим городом, любви, добра, веры в лучшее и яркого праздника нам всем. Встречаемся в этих выходные на празднике города. И пусть погода будет благоприятной, хотя ведь главное не погода, а те, кто рядом. Еще раз от всей души хороших выходных и спасибо за отлично проведенные 3 часа эфира. Пока, услышимся.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Лето, солнце, пляж. И кажется, что нет ничего приятнее, чем пройтись босиком по теплому песку. Но врачи и сами отдыхающие все чаще напоминают, что такая романтика иногда заканчивается ожогами, порезами и неприятными сюрпризами. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от медиков и опытных отдыхающих о том, почему даже летом на пляже не стоит забывать про обувь. Если очень хорошая погода совпала с вашим желанием рвануть на пляж, то не забудьте, что песок, плитка и деревянные настилы под солнцем могут нагреваться до очень высокой температуры, особенно в середине дня. Кроме того, на пляже легко наступить на острые камни, стекло, рыболовные крючки или даже тлеющий уголь после чужого пикника. Поэтому лучше брать с собой легкие шлепанцы или аквообувь, не ходить босиком возле кафе и контейнеров, а детям обязательно надевать обувь даже на песке. И еще один важный момент. Если на пляже, куда вы приехали, есть предупреждение о качестве воды, лучше не рисковать и выбрать другое место для купания. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть лето оставляет только хорошие следы.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: плюс.
1: Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе сохранится облачная погода, не исключена вероятность осадков в виде дождя. Температура воздуха в среднем составит плюс 22 градуса. Ветер будет придерживаться южного направления, скорость в порывах может достигать 9 метров в секунду. Но ближе к позднему вечеру ветер изменит направление на юго-восточное и скорость уменьшится.

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне радио Алиса Плюс. Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62.
3: 3 октября во Дворце культуры Даугавпилса концерт, который нельзя пропустить. На сцене группа «Веретено». Мощный вокал, любимые хиты, рок, поп и фолк в уникальном звучании. Совместно с группой «Веретено» выступит коллектив Dance Studio Solo с яркими танцевальными номерами и виртуозной хореографией. Специальный гость – блистательный тенор Евгений Иганс. 3 октября, 17.00, Дворец культуры Даугавпилса. Билеты в кассах и билишу парадизе.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдена банковская карта на имя Каролина Ефрема. Контактный номер телефона 20-367-106. Утеряно портмоне с документами на имя Анатолий. Контактный номер телефона 200-33-017. Утерян госномер ОЛ-498. Контактный номер телефона 27-763-802. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: плюс.
1: Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе сохранится облачная погода, не исключена вероятность осадков в виде дождя. Температура воздуха в среднем составит плюс 22 градуса. Ветер будет придерживаться южного направления, скорость в порывах может достигать 9 метров в секунду. Но ближе к позднему вечеру ветер изменит направление на юго-восточное и скорость уменьшится.

0: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
1: Ищите, куда выгодно сдать металлолом? Тогда вам к нам, в Эталом. Покупая металлолом дорого, черный цветной металл, аккумуляторы, кабель, трубы, стружку и многое другое. Быстрый расчет, честный вес, удобный вывоз и оплата сразу. Работаем с частными лицами и организациями. В Эталом. Надежная закупка металлолома в Даугавпилсе на Дундеру 5Е. Звоните прямо сейчас и узнайте цену за килограмм. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
4: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelles.lv.
5: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet viskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

0: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinos fonda platības pērk. Zemi, zemi ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывало, идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654 40-399.
3: Daugavpils tramvajam 80. Daugavpils pilsētas svētku laikā aicinām iepazīt Daugavpili dodoties braucienā cauri visai pilsētai ar retro tramvaju. Izklaidējošā programmā pilsētas aktieri un mūziķi radīs svētku noskaņu, iesaistot pasažierus aizraujošos stāstos, viktorīnās, tramvaja bingo un sadziedāšanās, baudot dzirkstošu svētku dzērienu. Tiekamies Daugavpilī 5., 6. un 7. jūnijā retro tramvajā. Brauciena ilgums 1 stunda. Maršruta sākums pietura Vienības nams pie Vienības laukuma. Biļetes biļešu par Dīzes kasēs. Informācija vienībasnams.lv.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Кристопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
5: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзника Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100 2080.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдена банковская карта на имя Каролина Ефрема. Контактный номер телефона 20 367 106. Утеряно портмоне с документами на имя Анатолий. Контактный номер телефона 200 33 017. Утерян госномер ОЛ-498. Контактный номер телефона 27 763 802. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: поздравлений.
1: Доброго вечера, дорогие наши радиоалисовские друзья. На часах 17.05, 5 июня, дата этого дня по-прежнему сегодня, пятница на календаре. И именно сегодня у нашего города особенное настроение. Даугавпилс отмечает свой день рождения. И всех жителей, а также гостей города мы поздравляем вновь с этим праздником. Ну а если сегодня праздник не только у города, а еще и у вас, у ваших родных, друзей, коллег, соседей или даже у любимого домашнего питомца, обязательно делитесь этой информацией с нами. Будем поздравлять всей радиоалисовской волной. Программа поздравлений, как всегда, продлится до 9 часов вечера.

Звоните в прямой эфир по номеру, который остается уже долгие годы неизменным, 654-25-00, либо же пишите, если нет возможности говорить, присылайте смс, пишите в Viber, WhatsApp, номер 2020-1016, или оставляйте заявки на нашем сайте alisaplus.lv. Возможностей море, было бы желание. Ну что, а мы давайте-ка начнем или продолжим праздновать. Так более точно. Громко, красиво, в отличном пятничном настроении. Даугавпилс с праздником, ну и всех с выходными. Что?

И первым улыбаться в вечерней программе поздравлений прямо сейчас будет Геннадий. Геннадий, мы взываем к вашему вниманию. Коль уж вы сегодня празднуете свой Новый год жизни, то и поздравления пора продолжать принимать, но уже на волнах 101.6 FM. Дорогой наш любимый Геннадий Геночка, пишет ваша семья. Мы поздравляем с днем рождения. Жена, дочь, сын, теща, внучка, зять, невестка, Мирон, Максик и Тина. И, конечно же, наша дружная команда «Радио Алиса плюс Геннадий». Принимайте поздравления. Вы для своей семьи, помните и никогда не забывайте, номер один. Самый любимый человек. Будь здоров, живи долго, на радость всем нам. Ну и, конечно, улыбнись, Геннадий. Если не улыбнетесь, нам обязательно об этом доложат. Геннадий, у вас такая большая семья. Уверены, что дружная. И дороже богатства, пожалуй, во всем мире не найти. Пусть все, что вам дорого, сохранится, а может быть и приумножится. Будьте здоровы, а праздничный торт для вас мы уже приготовили в этой песне. С праздником!

0: эфире программа поздравлений.
1: Металл не мусор, это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24-98-74-06. 24-98-74-06.
5: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
6: 3 октября во Дворце культуры Даугавпилса концерт, который нельзя пропустить. На сцене группа «Веретено». Мощный вокал, любимые хиты, рок, поп и фолк в уникальном звучании. Совместно с группой «Веретено» выступит коллектив Dance Studio Solo с яркими танцевальными номерами и виртуозной хореографией. Специальный гость – блистательный тенор Евгений Иганс. 3 октября, 17.00, Дворец культуры Даугавпилса. Билеты в кассах и билишу парадизе.
7: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
8: А вот и следующее поздравление, которое на сайте Наталья Сивачева разместила. Кстати, напомню, для тех, кто присоединяется, можно и ваше поздравление там оставить. alisaplus.lv, заходите, пишите, поздравляйте. Либо же в текстовом формате направляйте все ваши добрые приветы, поздравления в том числе, музыкальные просьбы, если нет никакого повода. 20-20-10-16, обычные смски принимаются, в WhatsApp-ке тоже и в Вайбере, поэтому номер телефона пишите или звоните в прямой эфир. 654-25-00. Так вот, Наталья Сивачева, поздоровавшись со всеми нами, с днем города поздравляет наш Даугавпилс. Алиса Плюс, хочу передать привет многофункциональному центру «Приедете» от Натальи Сивачевой. Уважаемые коллеги и дорогие друзья, сердечно поздравляю с этим прекрасным праздником. С днем города наш Даугавпилс. Пусть этот город наш любимый всегда процветает. А ваш центр, Наталья, пусть всегда развивается и также продолжает помогать людям. Поздравляем, пусть впереди, что касается нашего города, пусть впереди его ждут исключительно хорошие перемены. С днем рождения, Даугавпилс! Еще не единожды об этом скажем. Оставайся таким же красивым, любимым и процветающим.
9: Нарисованы бульвары, реки и мосты.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: Stanislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskola aicina lielos un mazos mūzikas mīļotājus mācīties spēlēt dažādus instrumentus un dziedāt kopā ar mums. Informācija pa telefonu 654-07900 vai mājaslapā www.sbdmv.lv.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
5: 29 50 40 89.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс. Программа поздравлений.
8: А вот и следующий привет, да не один, я подхвачу в эфир. Алиса Плюс, вечер добрый, всех с выходными хочу поздравить. С праздником, во-первых, с днем рождения, наш город замечательный, распрекрасный, здесь соглашусь. Но это же еще не все, хочу передать, пользуясь случаем, привет сапожникому Лаймонису от соседа по балкону. Мой тебе пятничный привет, ну и, конечно, поздравляю еще и с началом гулянки. Впереди выходные, будет круто и здорово. Лаймонис, не знаю вот имя вашего соседа по балкону, который привет вам решил этим вечером отправить. Но точно знаю, что балкон — это не преграда. Можно ведь и в гости зайти, но главное не через балкон, да, а через дверь, все как полагается. И круто вместе уже провести время и, быть может, и выходные. А в любом случае, пусть так и будет, где бы и с кем бы вы ни были. А вот еще один привет, Алиса Плюс. Всему городу желаю счастья и как можно больше улыбок. С праздником всех! Виктории, вам всего доброго!

Друзья мои, если в вашей жизни есть такой уникальный человек, которого вы любите или просто уважаете, а может быть, просто захотели бы порадовать своим приветом, вы можете это сделать самыми разными способами. Напомню, мой самый-самый-самый любимый. Звоните 654-25-00, набирайте смело этот номер.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Радио «Алиса Плюс», горожане, слушатели из других городов и стран. Добрый вечер, Юльчик, привет. Геннадий, доброго пятничного. Поздравляем всех горожан, пишет Геннадий, с праздником города. И поставьте-ка, пожалуйста, что-нибудь из репертуара Сергея Любавина для моей любимой Брониславы. Бронислава, песня, на мой взгляд, выбрана удачная. Если вы со мной не согласны, вы знаете, куда написать, но мне кажется, все будет здорово. И эта песня как очередное признание, которое лишним не бывает никогда. Ваш адрес от любимого человека.
2: Мы с тобой сумасшедшие грешной страстью, желанием повенчаны. Смотришь нежно и строго, я прошу тебя,

0: эфире программа поздравлений.
1: И в данном конкретном случае здесь должно было быть продолжение. Поздравляем с днем рождения. Не только лишь у Даугавпилса сегодня праздник, день рождения, но и свой личный Новый год с размахом Айвар празднует прямо сейчас. Добрый вечер, Алиса Плюс пишет вам Катя. Ну, конечно же, я хочу поздравить с днем рождения наш город и дорогого для меня человека и любимого Айвара Ванага. Желаю, чтобы сбылись все его мечты и желания. Пусть здоровье будет крепким, счастье бесконечным. Люби и будь любимым. Ну, это 100% Айвар у вас есть. Главное, верь, что у нас все получится. В дополнение пишет Катя. Люблю тебя. Юльчик, поставь что-то для нас двоих на свой выбор. Айвар, во-первых, поздравляем еще раз вас. С днем рождения, всегда и во всем оставайтесь победителем. А если что-то не получится, это опыт. Вам известно, а поддержка в лице Кати у вас уже есть. Успехов и доброго здравчика!

0: В эфире программа поздравлений.
1: А для тех, кто прямо сейчас к нашей волне присоединился, просто остается в рядах слушателей или нашел повод все-таки дозвониться и поздравить, 654-2530, напомню, как это возможно сделать. Звоните именно на этот номер или связывайтесь с нами в смс-сообщениях номер 2020-1016. Алиса Плюс, здравствуйте, добрый вечер, всех с пятницей. Мы так хотели бы приехать в любимый Даугавпилс на праздник, но, к сожалению, ни в этом году не получилось. Но наши родные, с помощью вас, с помощью радио Алиса Плюс, ваших эфиров, ваших ведущих и этих прекрасных волн всегда согреваются близкие наши теплыми приветами. Спасибо. Спасибо за то, что где бы мы ни были, мы всегда рядышком с вами, а вы – проверенный источник связи с домом. Из Германии такой теплый привет от Ирины отправляется всем. Ирина, если сегодня не получилось, приезжайте на ближайший праздник. Лига, мне кажется, уже не за горами, а мы пожелаем вам добрых выходных. Юльчик, добрый вечер! Как же я рад слышать этот знакомый голос! Янис, 654-2530, я тоже буду рада вас услышать. Звоните, с пятницей вас. Наш любимый город с днем рождения, пишет Янис, 751. Ура! 5. Янис, я уверена, что вы из Риги уже к нам на праздник пожаловали. А звонок ваш, я думаю, осуществится в течение этих 4 часов.

0: ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Ну и прямо сейчас временно музыкальные обороты убавятся, потому как поступила музыкальная заявка «Алиса Плюс». Добрый вечер. Папа очень попросил песню, любую, в исполнении Анны Герман. Спасибо вам большое, если пойдете навстречу. Конечно же, пойду. Песня «Надежда» для вас в эфире. А как имя вашего папы не сказали, мы бы персональный привет отправили, но приятного прослушивания пожелаем тоже.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Радио Алиса Плюс. Бюро находок.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдена банковская карта на имя Каролина Ефрема. Контактный номер телефона 20 367 106. Утеряно портмоне с документами на имя Анатолий. Контактный номер телефона 233 017. Утерян госномер ОЛ-498. Контактный номер телефона 27 763 802. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
3: Потеряли? Нашли?

0: эфире программа поздравлений.
1: Ну что ж, самое точное время латвийское 17:55, и первого часа программы поздравлений нашего с вами пятничного праздничного концерта его как будто бы и не бывало. Напомню, контакты чуточку позже, в начале следующего часа, пока присоединяйтесь и вспоминайте, кому вы еще всего доброго не пожелали, а я передам привет от Раисы Богдановой. Любимый город с праздником, поздравляет она. Она здесь выросла, живет уже столько лет, очень любит этот город, процветания и удачи всем желает. Тони Сельченкова, естественно, всех благ и праздничного настроения. Раиса, вам с подругой уже мы в ответ пожелаем сегодня зажечь вместе со всеми. Праздник в городе как-никак, 751 год Даугавпилсу. Пусть каждый Новый год приносит нашему городу новые

0: Программа поздравлений.
1: Точное время 18 часов.
2: Настрой.

Друзья мои, приветствую всех снова на волнах радио «Алиса Плюс». По-прежнему я у микрофона Юлии Сергачевой. И всем вам напомню, что оставить свой позитивно настроенный след в программе поздравлений вы можете до 21 часа, до 9 вечера. Для этого можно и нужно звонить. Номер 654-25-00, звонки принимающий. Или связывайтесь с нами в сообщениях. Пишите в СМС, кого сегодня мы осчастливим еще, кого поздравим или кого порадуем. Просто приветом, а может быть и песней любимой. 2020-10-16. Все очень просто, номер универсальный. В мессенджерах по нему тоже пишите. В Вайбер, Ватсап. Где вам удобно, где нравится больше. Закидывайте нас колобка смешными этими желтыми, хотя бы хоть как-нибудь давайте о себе знать, даже если ничего не просили из песен, просто напишите. Напомню, еще одна возможность поздравить — это наш сайт alisaplus.lv. Там можно нас и слушать.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Погода на радио Алиса Плюс.
2: Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе сохранится облачная погода, не исключена вероятность осадков в виде дождя. Температура воздуха в среднем составит плюс 22 градуса. Ветер будет придерживаться южного направления, скорость в порывах может достигать 9 метров в секунду. Но ближе к позднему вечеру ветер изменит направление на юго-восточное и скорость уменьшится.
0: В эфире программа поздравлений.
3: Ну а сейчас небольшая пауза, остановка информационная предусмотрена, и для идей.

0: И куда можно рвануть, куда поехать, отдохнуть, и чтобы ехать не за 3-9 земель. Так вот, буквально на границе Латвии и Литвы, напомню, обратите внимание на усадьбу Ильзенберг, если еще там не были. Хотя, если и были, мне кажется, это такое место живописное со своей историей колоритное, что хочется возвращаться туда снова и снова. Место атмосферное, со своей историей, которой более 500 лет. Ильзенберг, напомню, это охраняемый государством объект культурного наследия Литвы. Это полностью восстановленная усадьба с дворцом, шикарным в стиле позднего классицизма. Старинный английский парк под открытым небом, словно музей, озера, прогулочные дорожки и собственный остров любви. Место очень романтичное. В Ильзенберг можно гулять часами среди цветущих садов, среди скульптур. Можно отдыхать у воды, посещать экскурсии, фотографироваться, да и просто наслаждаться тишиной и природой. И весь спектр экскурсий доступен по предварительной записи для групп от 10 человек круглый год. А если вы решили махнуть в одиночку, то для одиночных посетителей экскурсии проходят в сезон по выходным и праздничным дням с 1 мая по 30 октября. Усадьба Ильзенберг находится в районе Рокишки, сайт Литва. И более подробно на сайте ilzenbergas.lt заглядывайте.
1: В эфире программа поздравлений.

0: Программа поздравлений.
1: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinos fonda platības pērk. Zemi, zemi ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
2: Проверь и удали. Клиника Балта. Современная технология лазерного удаления поможет вам быстро избавиться от родинок и других нежелательных образований на коже. Клиника Балта. Анализ всех новообразований на теле пациента. Оценка риска перерождения. Клиника Балта. Своевременная забота о здоровье вашей кожи. Клиника Балта. Звоните по телефону 28770660 или записывайтесь на evslabels.lv. Код лечебного учреждения 00102080.
3: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывала. Идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
7: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
8: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».
9: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016.
10: СМС-вайбер

0: эфире программа поздравлений.
1: Для тех, кто только присоединяется, чуть позже я обязательно дам вам знак и напомню наши координаты, чтобы добра и позитивного течения и песен ваших любимых в этом эфирном времени до 21 час программа поздравлений продлится, напомню, стало больше. А прямо сейчас Эльвире Пасечник придется принять пожелание в свой день рождения. Эльвира, вас поздравляет Илона, ваша крестница, дорогая моя крестная мамочка. От всей души хочу поздравить тебя с днем рождения и хочу сказать спасибо за твою доброту, заботу, гостеприимство. Пусть в доме у тебя всегда царит тепло, уют и счастье. А рядом будут любимые и дорогие люди. Чего же пожелать в день рождения? Для кого-то это банально будет звучать, но крепкое здоровье очень важно. Будет здоровье, остальное все приложится. Радости тебе, благополучия, исполнения желаний и как можно больше светлых и счастливых дней. С днем рождения!

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
2: Esi pabeidzis 9. vai 12. klasi un domā, ko darīt tālāk? Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola būs īstā vieta tieši tev. Kļūsti par grafikas, audiovizuālās komunikācijas interjera vai ārtelpu, apģērbu vai produktu dizainera asistentu, fotogrāfu vai vizuālās mākslas speciālistu. Dokumentus iesniedz elektroniski www.saules.lv vai klātienē līdz 30. jūnijam. Meklē mūs arī Facebook un Instagram kontos. Saules skola – tavas radošās karjeras sākums.
3: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebeles.lv.
4: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
5: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
6: Braucieniem ar taksometru nav jābūt kā aklajiem randiņiem. Vietotnē Forus Taxi pats izvēlēs vadītāju, pats vienojies par cenu. Forus Taxi – 30% atlaide trim braucieniem. Promokods – Daugavpils.
7: 3 октября во Дворце культуры Даугавпилса концерт, который нельзя пропустить. На сцене группа «Веретено». Мощный вокал, любимые хиты, рок, поп и фолк в уникальном звучании. Совместно с группой «Веретено» выступит коллектив Dance Studio Solo с яркими танцевальными номерами и виртуозной хореографией. Специальный гость – блистательный тенор Евгений Иганс. 3 октября, 17:00, Дворец культуры Даугавпилса. Билеты в кассах и билиш у Парадизе.
8: Как же хорошо, когда все хорошо.
0: Алиса Плюс. Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
9: А в этом часе мы продолжим знакомство наше с поместьем Ильзенберг. Пока еще виртуально, но это удивительное место, где нужно побывать хотя бы один раз. Целый день можно провести в Ильзенберге на природе. Территория усадьбы – это целый огромный парк-музей под открытым небом, 17,5 гектар. Проложены 3-километровые прогулочные дорожки, оборудованы уютные зоны отдыха, кругом природа, цветение, скульптуры и даже создано несколько тематических эмоциональных пространств. Особая гордость Ильзенберга – 900-летний легендарный дуб. Весной и летом, естественно, усадьба буквально утопает в цветах, и яркие сочные фотографии вам обеспечены. А еще в Ильзенберге есть знаменитый мост и остров любви, и это одно из самых романтичных мест во всей округе. Конечно, все продумано для гостей. Удобные парковки имеются, кафе, рестораны, множество мест для ваших красивых прогулок, эмоций, фотографий, отдыха всей семьей. Приезжайте, Литва, район Рокишкиса. Более подробная информация на сайте ilzenbergas.lt.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Следующий повод для привета, он не совсем уж развеселый, от Анастасии Сергею. Привет! И Анастасия пишет, что, возможно, однажды мы с Сергеем и встретимся в другой жизни, в другое время, и все сложится у нас иначе. Ну а в это я просто хочу сказать прощай и от всего сердца пожелать ему счастья. Я верю, что все, что не происходит, это все к лучшему. Анастасия, это великий дар, я бы сказала. Если что-то завершается, особенно если это касается отношений, остаться друзьями, остаться в хороших отношениях, помнить друг о друге только что-то хорошее. И впереди вас двоих, мне кажется, вот 100% что-то такое счастливое ожидает. Будьте счастливы, но вот порознь. Анастасия, вам всего доброго хотим пожелать. Помните, что если что-то завершилось, новому чему-то быть, и пусть это новое будет самым-самым счастливым.

0: эфире программа поздравлений.
1: И снова я напомню вам, уважаемые слушатели, что сегодня в этом часе с нами усадьба Ильзенберг находится, которая в Литве, прямо на границе Литвы и Латвии. Место одинаково интересно будет как взрослым, так и детям. В парке усадьбы есть одна из самых необычных интерактивных детских площадок в Литве, которая выделяется не только своими размерами, но и обилием интерактивного и образовательного оборудования. Еще Ильзенберг – это место, где можно познакомиться с животными. Альпаки, камерунские козы, овцы, павлины, кролики, черные лебеди, коровы и многие другие обитатели. И также есть тематическая программа «Секреты животных Ильзенберга». Для гостей доступны прогулки также по парку-музею, экскурсии по дворцу, по винодельне и весь спектр экскурсий и услуг, а также дегустации для групп от 10 человек доступен по предварительной записи круглый год, а для индивидуальных посетителей по выходным и праздникам в сезон с мая по октябрь. После прогулок можно будет спокойно отдохнуть, перевести дух и подкрепиться в местном кафе или ресторане. Более подробно на сайте ilzenbergas.lt, там и адрес, и контакты, номер телефона в том числе размещен.
2: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
0: В эфире программа поздравлений.

0: Программа поздравлений.
1: Katru dienu Latvija samaksā citām valstīm no 7 līdz 10 miljoniem eiro par fosīlajiem resursiem. Gada laikā tie ir vairāk nekā 3 miljardi eiro, kas aizplūst prom no mūsu ekonomikas. Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo vairāk naudas paliek šeit. Mūsu maciņā, mūsu uzņēmumos, mūsu reģionā. Atjaunojumā enerģija nav tikai par vidi. Tā ir par to, vai nauda paliek Latvijā. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
4: Meklējiet, kur izdevīgi nodot metāllūžņus? Brauciet pie mums uz VTLOM. Mēs iepērkam metāllūžņus par augstām cenām. Melno un krāsaino metālu, akumulātorus, kabeļus, caurules, skaidas un daudz ko citu. Ātri, ērti un uzticami. Tas ir VTLOM.
5: Strādājam gan ar privātpersonām, gan ar uzņēmumiem.
4: VTLOM Daugavpilī, Dunduru ielā 5E.
5: Taurunis 255 06 255.
4: Krāmē un brauc!

0: Навесы для автомобилей и гаражи, заборы и поликарбонат высокого качества. А также бани-бочки разного вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
2: В эфире программа поздравлений.
3: По-прежнему дозвониться в программу поздравлений возможно по номеру 654-25-00 или связывайтесь с нами в смс-сообщениях. Также номер не изменился, 20-20-10-16, он же Viber и WhatsApp тоже пишите. Алиса Плюс, здравствуйте, а я хотел бы пожелать хорошей дороги Александру и поставьте Зиверт Мутки. С уважением к вам, Андрей. Андрей, ваш выбор музыкальный, как всегда, неизменен. Александр, а вот куда вы путь держите, это нам неизвестно, не сообщил Андрей. Но мы вам желаем удачи и безопасных дорог всем, кто куда-либо направляется этим вечером пятницы.

0: эфире программа поздравлений.
1: Даугавпилсу из Елговы привет от Риты направляется. Юльчик, всех поздравляю горожан и гостей города с праздником. Спасибо большое, Рита. Действительно, Даугавпилс сегодня в праздничном обличии отмечает свой день рождения. И городу нашему хотелось бы пожелать самых прекрасных, счастливых перемен, больших успехов и светлого будущего. Алиса Плюс, так, это Зоя пишет нам. Здравствуйте, любимое радио. Хочу поздравить всех. Всех при всех с праздником города, пожелать здоровья, счастья и всего наилучшего. А также хотелось бы поздравить с прошедшим днем рождения Артема Корнилова, пожелать ему здоровья, счастья и быть хорошим мальчиком. С десятилетием, с юбилеем, Артем. Ну и, конечно же, пусть все заветные желания и мечты сбываются. Поздравляет бабушка, Женя, мама, два брата, я и наш коллектив «Радио Алиса Плюс». Пусть все будет здорово.

0: эфире программа поздравлений.
1: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
0: В эфире программа поздравлений.
2: А в завершении часа я еще раз напомню о том, что с нами поместье Ильзенберг сегодня. И в этом поместье обрабатывается более 1200 гектаров земли. Также работает свое собственное производство натуральных продуктов и содержится внушительное молочное хозяйство. И все выращивается по принципу без химии и искусственных добавок. В Ильзенберге более 100 видов натуральных продуктов и собственного вина производится, которые уже не раз вина, между прочим, получали престижные награды. В Ильзенберг один из самых крупнейших виноградников в странах Балтии, и на территории растет более 10 тысяч виноградных лоз. Для гостей, конечно, проводят дегустации, экскурсии по винодельне и прогулки на экологичном электрокатамаране по озеру Ильгис с аудиогидом и в комплекте с красивыми видами. А еще в Ильзенберг вы можете организовать и отметить свое красивое торжество. Быть может, это день рождения, свадебная церемония или что-то другое праздничное. Приезжайте. Литва, район Рокишкиса. Более подробнее на сайте ilzenbergas.lt.
1: Смертное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
0: В эфире программа поздравлений.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016.
1: СМС WhatsApp Viber.
2: А вот нам и написали. СМС-ка прилетела в WhatsApp. Алиса Плюс, здравствуйте, я из Даугавпилса. И у меня есть желание познакомиться с женщиной, тоже из нашего города, от 30 до 45 лет. И это прекрасно. Я за любое движение, за любые порывы сердечные, за любые желания, кроме голодовки, как говорится. Номер телефона, милые дамы, зафиксируйте. Дважды, как всегда, повторю. 25-612-437. 25-612-437.

0: направлений.
1: Добрый вечер, радио Алиса Плюс. Юльчик, привет. Я хочу попросить у вас песню из репертуара Елены Ваенги. Желаю в подарок любимому Даугавпилсу. Пусть на улицах нашего города, пишет слушатель, всегда звучит детский смех, и не только детский. Добрые слова. И пусть в Даугавпилсе случаются радостные, быть может, долгожданные встречи. Пусть город растет, развивается, становится еще более комфортнее для жизни. И пусть те, кто по разным причинам сейчас за его пределами находится, возвращаются, приезжают или изредка хотя бы навещают. С днем рождения, любимый Даугавпилс! Присоединяюсь к этим пожеланиям и вновь добавлю процветания тебе, город наш любимый, счастья всем твоим жителям. Мне кажется, это звучит как тост, и на этой прекрасной ноте мы начинаем вторую половину нашего радио-алисовского концерта. Добрый вечер, уважаемые слушатели, вновь. У микрофона Юлия Сергачева, я приглашаю всех без исключения присоединяться.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Погода на радио Алиса Плюс.
2: Согласно прогнозу синоптиков, в продолжении дня в Даугавпилсе сохранится облачная погода, не исключена вероятность осадков в виде дождя. Температура воздуха в среднем составит плюс 22 градуса. Ветер будет придерживаться южного направления, скорость в порывах может достигать 9 метров в секунду. Но ближе к позднему вечеру ветер изменит направление на юго-восточное и скорость уменьшится.
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
2: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Vasaras dižpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
4: Поездки на такси не должны быть свиданиями вслепую.
5: В приложении «Форус такси» сам выбираешь водителя, сам договариваешься о цене.
4: «Форус такси» – скидка 30% на три поездки.
5: Промокод «Daugavpils».
6: Реклама для предпринимателей.
7: Почему такая грустная?
8: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
9: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
8: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизиями программа. Их сайт ЛКПП.ЛВ.
9: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
10: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
11: 3 октября во Дворце культуры Даугавпилса концерт, который нельзя пропустить. На сцене группа «Веретено». Мощный вокал, любимые хиты, рок, поп и фолк в уникальном звучании. Совместно с группой «Веретено» выступит коллектив Dance Studio Solo с яркими танцевальными номерами и виртуозной хореографией. Специальный гость – блистательный тенор Евгений Иганс. 3 октября, 17.00, Дворец культуры Даугавпилса. Билеты в кассах и билишу парадизе.
12: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.
0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
13: Следующее поздравление подхватила Алиса Плюс. Здравствуйте, мы хотели бы поздравить любимую маму, тетю и бабушку с днем рождения. Это дело всегда хорошее. Единственное, чего я не наблюдаю, это, конечно, имени виновницы торжества. И для всех слушателей я напомню, чтобы поздравление не улетало без адресата в эфир, а попадало в нужные уши. Имя и фамилию желательно все-таки указывать. Но мы надеемся, что вы услышите, вы узнаете. И с днем рождения принимайте поздравления. Наша самая дорогая, мы поздравляем с этим праздником. Хотим пожелать всего самого главного в жизни. Крепкого здоровья на долгие годы. Пусть силы не убывают, энергия не иссякает, а желание жить и радоваться только крепнет с каждым годом. Желаем добрых вестей, приятных неожиданностей, исполнения всех твоих заветных желаний. И чтобы окружали вниманием любящие люди, и в сердце всегда был покой, гармония и радость. Спасибо за душевное тепло, за мудрые советы, за то, что всегда рядышком в нужный момент. И еще хотелось бы вручить музыкальный подарок. Это Ярослав Сумишевский. Праздничная песня «С днем рождения» для вас. Мы тоже присоединяемся. Поздравляем. Будьте счастливы обязательно и берегите себя.

0: эфире программа поздравлений.
1: Юлечка, доброго пятничного вечера. С праздником города вас и всех нас и с первой летней недели, пишет Александра. Я хотела песню попросить Веры Брежневой «Четыре времени желаний». Александра, мы вас тоже поздравляем и по поводу первой недели летней. А мы только, правда же, встречали лето, готовились, загадывали, каким оно будет. И вот оно уже началось 5 июня. Счастья всем нам этим летом, полные кармашки.

0: эфире программа поздравлений.
1: Алиса плюс привет, Юльчик, здравствуйте. Это Арина пишет вам. Хотела песню заказать и заодно передать привет мамочке своей любимой Велте и пожелать хорошего настроения. Велта, песня «Руки вверх». Группа «Руки вверх», студенты 2024. Очень сильно просили эту песню и сказали, пообещали, что настроение она приободрить вам точно должна. Поэтому незамедлительно приступаем к прослушиванию. Хорошего вам вечера, с праздником города. Если что-то у вас сегодня праздничное случилось вдруг в жизни или просто что-то приятное, то к этому приятному еще и песня добавляется.

0: эфире программа поздравлений.
1: А мы вновь будем поздравлять именинницу, имя которое сегодня звучало не раз. Эльвира, здорово, что к этому времени, к которому все поздравляющие, ваши родные и близкие подготавливались, чтобы вы все обязательно услышали и не пропустили, вот все они прислали пожелания, и столько людей желает вас поздравить. До Луны эта очередь выстроилась 100%. Эльвиру Пасечник, нашу самую дорогую и любимую с днем рождения хотим поздравить. От Илоны, от вашей крестницы поздравления сегодня звучали, и мы обязательно вновь повторим, потому как мы-то понимаем, что вы сегодня, Эльвира, вся занятая. С утра до вечера принимаете звонки, пожелания, поздравления, быть может, и гостей. Дорогая крестная мама, от всей души поздравляю тебя с днем рождения. Хочу сказать спасибо за доброту, заботу и гостеприимство. И пусть в доме всегда царит тепло, уют, счастье, а рядышком будут любимые и дорогие люди. Крепкого здоровья пожелаю, это очень важно, радости, благополучия, исполнения желаний, как можно больше светлых дней. Эльвира, на этом добрые слова не заканчиваются. Сын Евгений и Александр. Алиса Плюс, здравствуйте, мы поздравляем мамочку нашу Эльвиру с днем рождения. Пусть иногда нам не хватает слов, но ты не думай, что тебя не уважаем, что не ценим мы всех твоих трудов, что никогда и ничего не замечаем. За все слова, что мы не говорим, мы просим сейчас у тебя прощения. Ты знаешь, что очень сильно тебя любим. Мамулечка наша, поздравляем с днем рождения. Пусть каждый день приносит тебе радость, здоровье, счастье и желание. И, конечно, мы желаем любви, и чтобы ангелы тебя оберегали, не ждущие впереди тебя в пути. Эльвирочка, мы вас поздравляем с праздником, столько пожеланий много. Присоединяется еще к этим добрым словам вся ваша большая дружная семья. Тетю, бабушку, маму нашу любимую поздравляем сегодня с праздником. Мы хотим пожелать самого главного. Здоровья крепкого на долгие годы. Пусть силы не убывают, энергия не иссякает. Ну и, конечно, всегда будет желание жить и радоваться, наслаждаясь этой прекрасной жизнью. Эльвирочка, берегите себя, будьте счастливы долгие-долгие годы. С днем рождения!

0: эфире программа поздравлений.
1: Друзья мои, я напомню, что ваши поздравления, приветы, признания, песни, которые вы хотели бы услышать этим вечером на волнах радио «Алиса Плюс», все это принимается разными способами. Если есть возможность, обязательно звоните 654-25-00. Если такой возможности вдруг не оказалось, вы пишите 20-20-10-16. Обязательно договоримся с вами. Это можно сделать по номеру 20-20-10-16, как и в WhatsApp, так и в Viber. И сообщения обычные, смски тоже на этот номер принимаются. Алиса Плюс, а мы хотели бы поздравить нашу мамочку, сватью, подругу Марию Балунть с выходом на пенсию. Пожелать здоровья, никогда не унывать, потому как жизнь только начинается. Отдыхай, радуйся жизни и помни, что ты свое отработала. Пришло время наслаждаться. Мы тебя очень сильно любим, Мария. Мы вас поздравляем. И, конечно, сколько времени теперь свободного у вас появилось для себя, для жизни в свое удовольствие, для любимых занятий и дел. Мы вас поздравляем. Пусть хватает на все. Алиса Плюс, здравствуйте. А можно ли послушать, это уже другое сообщение, песню «Весело живем, хорошо нам на даче». На даче летом, мне кажется, всегда хорошо. Поэтому приятного отдыха вам.

0: Геннадий пишет: спасибо большое, Юля, за песню. У нас сегодня шашлыки, несмотря на то, что погода неоднозначная, небо хмурится, иногда что-то там над крышей капает, но хорошо ведь, Геннадий, что есть крыша, правда? И мне кажется, очень даже и не холодно этим вечером прекрасным июньским. А по поводу шашлыков, которыми вы решили меня раздразнить, я только вчера уже была на них. Наелась вдоволь, даже спокойно сегодня открываю все ваши фотографии, которыми вы делитесь, где вкусные, застолье и компания кругом. Довольная, радостная и улыбается. Геннадий, хорошего вам вечера.
1: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
0: Музыкальная заявка поступила. Алиса Плюс, здравствуйте. Вот так вот скромненько. А можете поставить Юрия Шатунова «Майский вечер»? И пусть сегодня вечер июньский и летний. Нет никаких преград для исполнения ваших желаний. Напомню, что мы их принимаем до 21 часа. Пишите 20-20-10-16 или звоните прямиком в эфир. 654-25-00.

0: эфире программа поздравлений.
1: И вот мы всем коллективом, как всегда, поздравляем, как прямо сейчас и было в эфире, звучало Аю Комарову с днем рождения. Аечка, от подруги Екатерины из поселка Кумбули для вас эти пожелания в день праздничный. Милая моя подруга, я желаю тебе всего того, что ты сама себе желаешь. А вот это правильный подход. Ая, пусть все самое-самое вами желанное обязательно в реальность эту воплотится. И пусть на вашем пути встречаются такие люди, которые будут этим желанием и их воплощением сопутствовать, помогать. Счастья огромного тебе и твоей семье. И можно, пожалуйста, песню «Пирог с малиновым вареньем». Уважаемая именинница, что касается песни с тем самым пирогом, но он был тортом с малиновым вареньем, сегодня эта песня уже звучала, исполняет которую Юрий Шатунов. Но без праздничного настроя мы вас не оставим и без песни, само собой. А что касается торта, мне кажется, у вас он сегодня на празднике присутствует и не один. Ай, всего доброго!

Ну что, друзья, 19:56. В этом часе есть еще один привет. И все самое классное, что вы хотели друг другу сказать с помощью радиостанции «Алиса Плюс», мы заберем в следующий час, напомню, который на сегодня будет завершающим, в принципе, как и всегда. Поэтому пока еще не напомню номер телефона для СМС и для звонков, но в начале следующего часа обязательно это сделаю. Если вы вдруг подзабыли, то дождитесь, не пропустите. «Алиса Плюс», еще вот один привет. Захвачу с собой. Гулять так гулять. А давайте-ка передадим вместе с вами привет. Любимому мужу Евгению направляется он. Евгений, это вот вашей любимой жены. От кого же еще? Вам классных совместных выходных, а песню получите, распишитесь, Вован уже практически у микрофона.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим. И не заплачут небеса.

0: поздравлений.
1: И снова говорю всем добрый вечер, уважаемые слушатели, дамы и дамовладельцы. 20.06 – это точное время латвийское на часах студийных. 20.06 – и время, оно куда-то сегодня торопится вперед. Поэтому, если вдруг вы что-то хорошее празднуете или чему-то рады, вы можете этой радостью поделиться в эфире или кому-то просто песней отправить привет с настроением вместе. Для этого просто звоните в прямой эфир 654-25-00 или связывайтесь с нами в смс-сообщениях. Это еще одно средство для коммуникации с радио Алиса Плюс. WhatsApp, Viber, напомню, пишите номер 2020-1016. Именно в эти мессенджеры направляйте ваши приветы и добрые слова. Или обычные смс-ки направляйте, а на сайте alisaplus.lv я все вижу, но там могут быть и ваши поздравления, тоже заходите и пишите. Алиса Плюс, здравствуйте, я хочу поздравить своего любимого супруга Петрова Александра с днем рождения. Александр, принимайте пожелания от жены Татьяны, и она пожелала вам, чтобы все у вас было хорошо, чтобы ожидания оправдались, чтобы планы осуществились, чтобы здоровье было, это самое главное. Пусть жизненная энергия не иссякнет, пусть здоровье будет богатырским, вот еще раз пожелали, чтобы наверняка закрепить. Ну и, конечно, несгибаемого оптимизма и жизнелюбия. Александр, мы вас поздравляем. Будьте всегда в хорошем расположении духа, в хорошем самочувствии. И пусть удача за вами всегда ходит по пятам. С праздником. Пусть он действительно будет праздничным этот день.
0: С

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ах, как бы мне хотелось в одну секунду для всех слушателей поставить что-то такое универсальное, чтобы все сказали: ну вот, наконец-таки дождались. Друзья мои, я взываю к терпению, потому что заявок великое множество, но также ваши песни, которые должны прозвучать, вами желаемые песни на волнах 101.6 FM, конечно же, принимаются, только всему свое время. 20-20-10-16, пишите или дозванивайтесь в прямой эфир, это еще быстрее услышать свою песню любимую и еще быстрее поздравить любимых людей. 654-25-00. Алиса Плюс, привет! А поставьте, пожалуйста, песню для моего Вовы. «Любовь с первого взгляда». Денис Клявер ее исполняет, эту песню. Вова, ловите песню. Имени не называла ваша любимая жена, но если подсмотреть, кажется, это от Римы.

0: добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Юлечка, добрый вечер. А можно для настроения песенку у вас попросить? «Тихий огонек» исполняет «Високосный год». Конечно, можно. Если нельзя, пишет в продолжении еще один наш слушатель Александр, то Юра Шатунов «Седая ночь». Александр, а мы сейчас возьмем и забабахаем сразу две песни. Как вам такое? Во-первых, я так делаю редко, в качестве исключения. Во-вторых, Юра Шатунова «Седая ночь», его песню эту, которая многим нравится, многими любима. Все ее знают, мне кажется. Очень сильно просили. Поэтому двойное удовольствие на волнах 101.6 FM.
2: Рядом он берет ее за плечи и причудливым узором засверкает.

0: эфире программа поздравлений.
1: И музыкальная заявка поступила. И также есть привет из Англии. И мне кажется, этот привет и музыкальная заявка от нашего слушателя, они очень даже подойдут друг к другу. Алиса Плюс, здравствуйте. Это Эльвира на связи. Англия. С днем рождения хочу поздравить свой родной город. Пусть он становится только красивее, современнее, уютнее, сохраняя свою уникальную атмосферу и душу. Как же я соскучилась! Всем горожанам хочу пожелать праздничного настроения, благополучия, здоровья и как можно больше поводов улыбаться. С днем рождения, любимый Даугавпилс!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Еще одна заявка поступила музыкального характера. Алиса Плюс, здравствуйте. Я сегодня коротенько хочу попросить у вас песню, чтобы мою компанию этим вечером пятницы разбавили две Маши. Песня «Мама, я танцую». Эдгар, нет проблем. А для тех, кто тоже хотел бы что-то послушать, для настроения или кому-то эту песню подарить, может быть, есть повод 5 июня. Кто-то что-то празднует, сообщайте об этом привычными способами. 20-20-10-16. Пишите. Или в эфир дозванивайтесь, номер студии 654-25-00.

«Теперь он пьяный по твоей вине». Вот две Маши пели только что буквально об этом. Музыкальный ритм чуточку поменяется, но слова практически очень схожи будут в следующей песне. Друзья, вы знаете, мне кажется, что наш эфир было бы неплохо продлить до утра, но только в 9 часов все завершится. Заявок очень-очень-очень-очень много еще, но я обещаю, что мы все успеем. И даже если вы сейчас напишите нам 20-20-10-16, обязательно пишите или звоните в эфир 654-25-00. А вот музыкальные заявки, скорее всего, уже на стопе, потому как до 9 вечера все вами присланное заранее обязательно должно прозвучать. Ну а поскольку я анонсировала Анну Асти, песню «Царица», она будет прямо сейчас для Алины звучать день рождения. И пишет нам Рима. А, кстати говоря, не первый за сегодня уже раз. Рима, у вас, вернее, у ваших знакомых сегодня прям одни праздники. И как хорошо, что, да, вот Алиса Плюс, палочка-выручалочка. Это не вас, конечно, Рима касается. Но если вдруг кто-то забыл подарок. Ну, бывает всякое, да. А потом календарь напомнил, что, оказывается, соседа-то я и не поздравила. Вы можете всегда звонить и дарить свое настроение, любимые песни и самые добрые пожелания. Алинчик, сегодня день рождения у тебя, юбилей. И, конечно же, без всяких слов и сомнений, Алина, вы сегодня царица этого бала. Поздравляем с праздником, пусть сбудутся все ваши желания.

0: эфире программа поздравлений.
1: Юльчик, привет! А я сегодня, нет, не на концерт собираюсь, ни танцевать, ни праздновать. Сегодня как-то захотелось уединения с природой, пишет Марис. Вот и лето пришло, но как-то погода ушла. Но мне даже нравится, пишет Марис. Я вот сейчас на озере, но не подумайте, что я рыбачу. Я просто наслаждаюсь природой, и даже ни один комар я еще не укусил. Когда около плюс 20, их действительно мало. Этих кровопийцев по-другому не назовешь. Поэтому, Марис, вам хорошего времяпрепровождения, прекрасных всем нам выходных. Но не думайте, я еще не прощаюсь. Музыкальную заявку прямо сейчас в эфир уже запускаю. Мишанечка к нам пожаловал в эфир, но звонок оборвался. Очень жаль. Мишань, все, что я поняла, что вы сегодня в 2 часа ночи выруливаете в очередной свой рейс. И мы бы хотели вам подбодрить то самое настроение. Бодрости вам хочется пожелать, удачи в дороге. Не знаю, насколько, надолго ли, но вы даже в рейсе умудряетесь связываться с радио Алиса Плюс, что не может не радовать. Хороших вам ровных дорог.

0: Радио Алиса Плюс. Кто-то в завершении к нам. Кто-то? А кто?
1: Это самое, Юленька, я. Это самое. Спасибо большое, разработчика. Это самое. А не получится все-таки пса, одинокий пес с мужичком за 50. То я тоже одинокий. И как бы...
0: Миша, конечно, получится. Быть. Получится обязательно. Тем более до рейса еще сколько он времени остается. Услышим в завершении после Димы Билана и Мари Краймбери. Обещаю. Ближе к 9 вечера не выключайте радиоприемник. Хорошего вам еще раз пути пожелаю. Друзья, для меня тоже неожиданность, скажу я вам. Неожиданность, что наш концерт на волнах Радио Алиса Плюс, он завершается. Но ведь праздновать от этого мы не перестанем, правда? Такое событие сегодня. День рождения города. Вот и я пойду присоединюсь к этому яркому движению. Спасибо в очередной раз за компанию. Завтра мы с вами услышимся в том же месте, на тех же волнах 101.6 FM, в то же время в 17.00. Ну а пока, пока, до скорого. Пусть у всех у вас в эти выходные все будет здорово, великолепно, как в той самой песне. Юлия Сергачева, Радио Алиса Плюс. Всего доброго. До завтра. Пока.

Я видел тех, кто падал, и тех, кто полетели. А жизнь, она ведь правда, похожа на качели, где мы сидели парой, молчали и смотрели. Я помню эти взгляды, твои глаза блестели. Я уже теряю под ногами почву, ведь любовь нас окрыляет, это точно. Снова на краю мира я стою, ты не услышишь, но я для тебя пою.

0: 96,6 FM.
1: Pareizs laiks 11 vakarā.
2: Хочу тебя нежно обнять, не спать. Ночью звёзды считать, хочу двигаться. Давай с тобою вот так будем двигаться.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: землю мы вдвоем. Днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби.
1: 101.6 FM. Радио «Алиса Плюс».

0: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

Ранним утром над рекой дымка мягко стелется, ярким золотом горят лавры купола. Я назвал тебя судьбой, вот и мне не верится. Я искал тебя так долго, а нашел вчера. Распустила волосы

брать. Ждет дорога дальняя, чтоб никто нас не нашел. Замету следы, и останутся одни лишь воспоминания о разлуке и твоей.

0: 101.6 FM.
1: Daugavpilī pusnakts. Yeah.

101.6 FM. Алиса Плюс.

Что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Радио Алиса Плюс.
1: Обстановка по кайфу, мы с тобою танцуем.

Затихает бой, бессонниц моих караваны, бессонниц моих караваны проплывают.